0: Клаб. Мартин Гаррикс.
1: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

losing.

0: разная ситуация.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения «Рекорда» и прими участие в розыгрыше поездки на его

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru. Рекорд. Рекорд. Дэнс.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: актуальная музыка, как крутой футбольный матч, высокий темп и яркие моменты.
1: 7 часов и 47 минут, и мы начинаем, ну, сегодня начинаем, а на самом деле вчера стартовали, но сегодня это первый розыгрыш будет. Разыгрывать билеты на первый домашний матч «Крылья Советов» в этом сезоне. В эту субботу, 8 августа, состоится матч с «Балтикой» без возрастных ограничений. Наши правила очень простые. В течение часа, несколько раз в день, в течение определенных часов, мы как бы иногда предупреждаем тебя о том, что вот в этом часе звучит свисток арбитра. Тебе нужно запомнить этот трек, и потом ближе к финалу часа, вот как сейчас, спрашиваем тебя, а в какой композиции этот свисток был зашит. Даем тебе два варианта, выбирай верный, просто выбирай какой-то, да, если ты не знаешь, прослушал, может быть, свисток, не запомнил, либо вообще только недавно присоединился. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно куда, сообщение все приходит в одно окно, главное указать номер телефона. Оказывайся 40-м по счету, и билеты твои. Наличие фан-айди обязательно. Если паспорт болельщика есть, или ты готов сделать в ближайшее время, может быть, есть тот, кому ты готов сдарить билет, у кого есть фан-айди, то тогда давай дерзай прямо сейчас. Выбирай из двух фрагментов ту тему, которая была со свистком. Первый вариант

0: либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, совершенно неважно, куда ты пишешь. Главное, чтобы у тебя был номер телефона присутствовал, да. Ну и фан-айди тоже, конечно, очень и очень важно.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас у нас в Самаре около 20 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня малооблачно и до 28. Загрузка дорог сейчас оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения, крупных особых пробок нет. Ну, есть, конечно, исключения. Например, Заводское шоссе от Кирова до 22-го партиета. 15 минут мы едем. Переземец, кстати, тоже придется затормозить. Сложности на Нововокзальной от Мирной до Старозагоре. Далее перед Московским шоссе до Новосадовой. На Москве 22-го до Советской Армии. Немножко предреволюционный в центр. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной. Такие вот дела. По музыке следующие дела. Wise и тема White очень красивая. Скоро-скоро. И O'Neill ремейк на Дэвида Гетта.
1: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Мам! А мам? Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем, спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гаран» и «Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», «Лесная 23». Подробности на горафит.ру.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: 18+.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт quadroprofi.ru.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Танцевальная музыка качает, как стадион полный болельщиков.
1: Да, музыка танцевальная продолжит себя качать очень скоро. А сейчас мы, собственно, про болельщиков и про футбол говорим. Разыгрываем билеты на первый домашний матч Крылья Советов в этом сезоне. В эту субботу уже матч с Балтикой на Самара-арена без возрастных ограничений. Несколько раз в день разыгрываем. Я еще раз напомню правила. На всякий случай предупреждаем, что, например, в этом часе в одном из треков прозвучит свисток арбитров. Ты просто кайфуешь от музыки, слушаешь, палишь этот свисток, запоминаешь эту тему. А в конце часа мы спрашиваем, какая из двух композиций, даем тебе два варианта. Была именно со свистком. Выбираешь первый, второй, отправляешь цифру 1 либо цифру 2 нам, становишься нужным по счету, тебе вот везет так же, как и Роману. Ром, привет еще раз. Доброе утро. На связи с нами. Да. Ну, я так полагаю, что ты что-то мне подсказываешь, просто угадал правильный ответ, да?
2: Нет, я слушал.
1: Угу. Слушал и слышал, да? Все верно?
2: Да, я слышал.
1: Молодец. Все, тогда билеты твои. Кого возьмешь с собой?
2: Да, найду кого. Крылья вперед.
1: Да, конечно, с фан-айди найдешь, да, обязательно. Потому
2: да,
1: что на этот
2: да,
1: матч и у тебя есть, и надо найти того, у кого тоже есть. Ром, ну я тебе желаю хорошего дня, хорошо провести время на субботу, и чтобы матч завершился так, как, собственно, ты того хочешь. Ну вот, ну и я напомню, что билеты мы несколько раз в день разыгрываем. А еще дополнительный розыгрыш в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара. И в Максе 4 человека, и в Телеге тоже четверо получат по 2 пригласа. Там все просто, все подробности в закрепе. We'll be right back.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8.01 в Самаре, но Омега утренний час начинается, он насыщенный, на самом деле, у нас все часы насыщенные, даже если мы молчим, знаете, как говорится, когда нечего сказать, да, темы для разговора нет, говори о погоде, вот, а мы, когда нечего говорить, мы молчим, мы просто включаем музыку, потому что ей всегда можно любое пространство заполнить, потому что она крутая, здоровская, танцевальная, бодрая, и это я просто про трэш-пати сейчас говорю, да, я уж молчу про те темы, которые у нас, в принципе, 24/7 крутятся. Здесь можно эпитетов каких-то прилагательных очень много подбирать. Зачем это делать? Давай лучше слушать. Так, трэш-пати у нас впереди. 8.40-8.45 слушаем какие-то неформатные композиции, которые точно приободряют, так или иначе. Рубрика «Засада». Выясняем, где патрули ДПС, сложности на дорогах. Это в середине 60-минутки. Пиши в телеге в Максе под постами «Засада», где какие проблемы, на что нужно автолюбителям обратить внимание. Можно в личку телеги, в личку ВК писать. Кстати, поиграем, естественно, фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальный» задарим. Ну и вот она, бодрая, крутая, здоровская и так далее. Музыка «Солова». Скоро здесь «Хюгель» и трек недели, между прочим. И прошлой недели, и позапрошлой недели и так далее. Уже несколько недель на первом месте рекорд суперчарты. Ну а следующей неделе уже, следующая тема уже несколько лет в нашем сердечке, классика в новом виде.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов. Овны, проявите щедрость. Добрые дела сегодня вернутся к вам в двойном объеме. Тельцы, внимательно проверяйте документы. Есть риск упустить важную деталь. Близнецы, прекрасный день для наведения порядка дома или обновления гардероба. Раки, держите эмоции под контролем. Холодный расчет – ваш главный союзник. Львы, звезды обещают вам большой успех в амурных делах и много флирта. Девы, не бойтесь просить о помощи. Друзья с радостью вас поддержат. Весы, на горизонте крупные карьерные перспективы. Смело заявляйте о себе. Скорпионы, порадуйте себя любимым лакомством. Вы заслужили эту небольшую паузу. Стрельцы, избегайте сплетен. Фокус внимания сегодня только на личных целях. Козероги, вечер принесет вдохновение для нового творческого или бизнес-проекта. Водолеи, отличный момент для спорта, активного отдыха и долгих прогулок. Рыбы, доверьтесь судьбе. Сегодня все сложится наилучшим для вас образом. Переслушать можно в Макс-канале и Телеграм-канале, ну а прочитать гороскоп в группе ВК «Радио Рекорд Самара». We'll be right back.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8:15. H2Ошники потенциальные, отзовитесь. Наверное, так иногда надо говорить в эфире, когда мы звоним, чтобы задарить фирменную артезианскую воду рекорда от бренда Кристалли и не дозваниваемся. Бывает такое. Игрушка очень простая. Здесь, чтобы выиграть, просто надо написать «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК, дождаться звонка и ответить на него. Это самое главное. Если ты это делаешь, забираешь брендированную воду рекорда, ну и, соответственно, становишься H2Ошником. Итак, если ты еще не написал «хочу пить», сделай это в личку телеграм-канала либо в личку ВК, неважно куда, сообщение тебе приходит в одно окно. Главное — указать номер телефона, чтобы мы могли тебе позвонить, а ты мог ответить. Вот, ты отвечаешь, все, побеждаешь. Мы тебя, конечно, спрашиваем, всю ли ты воду заберешь, которая у нас на кону, либо поделишься со следующим участником. Вот когда следующие участники делятся, у нас много воды может скопиться. Всегда как минимум 4 бутылочки, это стандарт, плюс вот то, что передали наши слушатели. Через несколько минут играем. Если что, будь готов, что тебе позвонят.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 22 градуса. По данным Яндекс Погоды, днем сегодня малооблачно, 28. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 3 балла, местами затруднения. И вот какие, где проблемы. Ну, небольшие в основном. На Заводском от Кирова до Кабельной до 10 минут. На улице Аврора от Дебенко до Марии Старез. От Марии Старез до Гагарина. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной. На Новом вокзале от Карла Маркса до Старозагора. Чуть-чуть перед Новосадовой. Карл Маркса немного перед Ракитовским остановит тебя. Дивак и Slowdown. Впереди новинка. Еще одна новинка, не новинка, которая Бенни Бенасси, Every Single Day, но в обновленном варианте.
0: Рекорд. Реклама. Спортклуб Метрофитнес. Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000. Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик голоса, цифр, строй, проект, декорация на сайте наш.ком.рф.
0: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 160А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
3: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
0: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8 846 275 25 25.
3: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе ПАО «Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЗЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на «Аврора.ру». 18+.
4: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра! Праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 08 30.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
5: Рекорд. Рекорд.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8 часов и 24 минуты. Летняя игра продолжается, лето продолжается, дэнс-лето на рекорде продолжается, все продолжается, все самое лучшее, конечно, впереди. Но пока мы именно наслаждаемся фирменной артезианской водой рекорда, кто-то наслаждается, кто-то уже насладился, выпил все, кто-то только будет наслаждаться, а может быть кто-то повторно выиграет этот эксклюзивчик, потому что такую водицу в таких брендированных рекордных красивеньких бутылочках можно выиграть только у нас. Ну да, странно, если бы бутылочки рекорда разыграл радиодачи, конечно, но я имею в виду, что в продаже такого нет. Вот о чем я. Разыгрываем очень простым способом. Звоним тебе, если ты отвечаешь на звонок, все, вода твоя, вопрос только сколько, да, в объемах надо определиться. Ну давай сначала, прям самого. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК, если ранее еще не сделал этого. Просто напиши «хочу пить» и номер телефона обязательно укажи. Неважно, куда ты написал, в телегу либо в ВК, в личку. Сообщение все приходит в одно окно. И неважно, когда ты написал, потому что мы случайным образом выбираем участников и дозваниваемся. Позвонили тебе, ты ответил, все, ты H2Ошник, вода твоя. Всегда накажу 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они, конечно, делились. Может быть, все забрали себе и у тебя только вот накануть 4 бутылочки. Да, но ты вот как раз-таки можешь и эти 4 и большее количество также либо забрать, либо поделиться со следующим игроком. Сейчас, кстати, 10 бутылок. Ну, есть нюанс, да, можно забрать все 10, а можно только 3. А остальное мы перекинем на следующую игру. Будем сейчас звонить еще одному участнику. Так, набираем его. Это Михаил, 9489, последние цифры номера мобильника. Будем надеяться, что все у нас получится. И Михаил станет H2Ошником рекорда и заберет воду. Ну, конечно, будет очень сложно, наверное, определиться, да? Что же сделать? Забрать все 10, либо только 3, а остальное перекинуть на следующий игру. Как бы выборы есть, но выбор вот такой вот. То есть нельзя как-то по-другому попилить. Только так, не пополам, нет. Либо все, либо только 3 бутылочки. Гудки есть, отлично. Ждем Михаила. 10 бутылочек на кону.
2: Алло.
1: Алло, Михаил, доброе утро. Это рекорд, тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Так, если что, писал нам «хочу пить» как-то давеча. Было дело, да? Ну, и все, ты знаешь наши правила. Раз ты писал «хочу пить», достаточно ответить на звонок. И все, ты H2Ошник рекорда, забираешь фирменную брендированную рекордную воду от производителя «Кристальная», с чем я тебя поздравляю, Миш. Вот, все, круто, здорово, ты выиграл. Ну, единственное, что нужно определиться, сколько ты заберешь с собой. Ты знаешь, сколько у нас сейчас на кону, так, примерно, может быть, слышал?
2: Ну, вчера слушал. 9 было, да, потом не помню.
1: Да, сейчас 10, ты прикинь? 10.
2: 10.
1: Угу. Вот, можешь забрать все, а можешь 3 себе, а все остальное мы перекинем на следующему игроку, пусть разбирается там.
2: Заберу все.
1: Заберешь все? Ну как обидеть? Может, ты просто хочешь как-то облегчить?
2: Я хочу пить.
1: А, все, без вопросов. Вот как ты сказал «хочу пить», значит «хочу пить». Все, Миш, 10 бутылочек ты забираешь. Я тебя поздравляю, я думаю, что никто не обидится. А на что обижаться? В следующий раз все равно будет 4 бутылочки на кону, однозначно. Все, хорошего тебе четверга. Спасибо. Пусть тебя жажда не мучает. Да, поделись с кем-нибудь все равно, в любом случае, не с другими слушателями, но хотя бы вот кто-то там рядышком, с родными. Мы продолжаем играть, когда следующий эпизод обязательно сообщим в телеге и в Максе, в наших каналах. А пока ты сообщаешь и в Максе, и в телеге, и в ВК тоже в личку можешь писать, где какие сложности на дорогах, рубрика «Засада» с минуты на минуту.

0: Засада на рекорде.
1: 8:32, читай твои сообщения о засадах, которые ты присылаешь и присылал, и будешь, надеюсь, присылать в личку телеги, в личку ВК. Также мы это все дублируем в телегу Макс под посты засады, и там ты тоже можешь и прочитать самостоятельно, и написать тоже, где патрули ДПС, где какие проблемы, необычные пробки, заторы и так далее. Рассказывай, делись информацией. Так, я делюсь тоже. Огибалово. Ну, здесь вот непонятно, просто Огибалово. Уточнить. А, ну вот здесь вот еще Огибалово Ульяновская, видимо, да? Сообщение прилетело только что. Так, далее. Постсок кольцо. Чернореченская к спортивной. Как ехать? Так, далее. Алматинка, Москва с двух сторон. Прям несколько сообщений. Ранее стояли под физкультурным мостом. Ну, видимо, давно и может быть не актуально. Да, в принципе, любое сообщение может быть уже не актуальным. Если услышал, либо увидел и знает, что как бы уже не совсем уместна эта информация, то поделись, да, расскажи, что не актуально. Либо наоборот, кстати, можешь писать даже, когда актуально. В общем, пиши обязательно. Пост моя, вот здесь современник, Новосадовая, Победа, Елизарова. Тоже такая информация проскочила. Лукачева перекрыли улицу, асфальт, да, укладывают у бассейна. Со всех сторон перекрыто, сверху и снизу. Вот такое сообщение. Олимпийская у рынка тоже послание. Обновляем. Где еще какие проблемы? На что надо обратить свое внимание, пиши. Так, Огибалово напротив губернского рынка. Вот здесь вот уточнение. Спасибо. Спасибо большое. Видите, как в режиме реального времени практически все происходит. Так, под Южным мостом. Вот, тоже сообщение только что пришло. Я прям в режиме реального времени читаю. Спасибо большое, спасибо. Будь аккуратен на дорогах, соблюдай правила дорожного движения. Слушай рекорд, если что, пиши в Макс в телеге под постами засада. Нас далее здесь Дэвид Гетта, также Хюгель с треком недели. И рубрика трэш-пати. Я уж не знаю, станет это трек дня. Это, может быть, это треком года, возможно, станет, да, в рубрике трэш-пати. Не знаю, как ты к нему отнесешься.

0: нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
8: Дэнс лето.
7: На рекорде.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.47, в Самаре начинаем рубрику «Трэш-пати». Неформатные здесь треки разных стилей, разных направлений, но самое главное, они неформатные. Но, наверное, еще важнее, это то, что мы можем поставить все, что угодно, даже что-то форматное. Ну, сегодня, конечно, не тот случай, но, тем не менее, просто чтобы ты понимал, что это рубрика, где вот возможно абсолютно все. Не без твоего участия эта рубрика, конечно, но пока ты петь еще не начал и присылать свои треки, но я уже много лет недоумеваю, почему? Иногда, кстати, ты присылаешь такие сообщения, комментарии к тем трекам, которые у нас звучат, что типа я тоже так могу, все. Ну вот присылайте. Вы присылайте пока что просто какие-то треки, да? Предлагайте варианты для трэш-пати, и это прекрасно, здорово. Напомню, это можно сделать в личку телеги, в личку ВК, прям треки присылай, там аудио, видео, записи, да, клипешники, ссылочки, как угодно. Мы это все рассматриваем, прослушиваем и потом заставляем других слушать, возможно. Вот сегодня тоже такая тема будет присланная. Спасибо большое. Слушаем, не форматик, да, внимательно слушаем, да, и комментируем, потому что это делается для твоих комментариев, для твоих эмоций, нравится, не нравится, смайлики, просто что-то интересное, возможно, что-то, да, ты сегодня даже и напишешь, заденет тебя эта композиция, как знать. В конце тему все озвучиваю и еще вопрос задаю по тексту, тут много чего можно спросить, кстати, за правильный ответ вкуснейшую ароматную пиццу тебе задарю. Итак, жду твои комментарии в личке телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, пиши.

0: Читать-то уже, в принципе, надо, да, трек закончился. Но так, интересненько, интересненько, что тут приходит. Так, ну, помимо смайликов смеющихся, и, кстати, еще есть красники таких ругающихся смайликов, ну, потому что такая композиция, наверное, да? Так, есть еще и тоже комментарии, так, очень интересно наблюдать за такими треками, где очень важно содержание. Так, ну да, здесь очень много текста, могу сейчас все что угодно спросить. Классный трек, пишет вот Алексей. Мне нравится, пишет Артем. Так, хочу пить это немножко из другой, да, серии, просто все смешалось. Так, интересный, забавный, но ситуация не очень, да, Иришка пишет. Так. Попадался этот трек, Дмитрий пишет. Ну мы как бы не мы же сочинили трек, конечно, он тебе попадался, может, всем, многим кому попадался. Так, хорошая композиция, но история плохая. Так, поучительно, хороший трек, пишет Александр нам. Спасибо, прям все такие прям серьезные какие-то сообщения сегодня в основном приходят. Поучительный трек, вот так, надо быть внимательным, вот здесь вот Елена написала. Все, поняли, Лена, спасибо большое. Гимн перекупов просто, а Дмитрий комментарий, практически так и называется эта композиция, если что. Если что, мы ее опубликуем сейчас в Максе в телеге, для тех, кому она не попадалась, да, и в ВК. Теперь вопрос по тексту. За правильный ответ задарю вкуснейшую ароматную пиццу тебе. Итак, скажи, пожалуйста, что красовалось на спидометре после обработки нашим героем этого трека? Полтос либо сотня? Полтос либо сотня? Что красовалось на спидометре в этой композиции после скрутки, скажем так? Полтос либо сотня? Пиши в телегу, либо в ВК, в личные сообщения, неважно куда, сообщения все приходят в одно окно, окажись 40-м по счету.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, сейчас в Самаре плюс, 21 градус по данным Яндекс.Погоды, днем 28, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас на 4 балла, местами затруднений, я о некоторых местах тебе уже скажу. Заводской от Кирова до Кабельной. Здесь проезд занимает минут 10 сложности. Также сейчас наблюдаем на Антошке от Карбышева до Авроры до 10 минут. На Революционной от Гая до Гаражной, от Дебенко до Москвы. Кстати, Луначарскую там перекрыли, писали вы, да, под постом засада. Спасибо большое, кстати. Может быть, еще с этим связано. Хотя на Революционной постоянно пробка, но сегодня, мне кажется, она длиннее. Это аж прям чуть не от Мичурина там. На Советской армии от Карл Маркса до Москвы плотное движение. От Тихвинской до Москвы. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. На Карл Маркса перед Ракетой. На ракете от Олимпийской до Карла Маркса, но это небольшие прям заторы. И стоит еще, наверное, отметить Димитрово в сторону Демократической, от Тополей и от Солнечной тоже, а еще от Молодежки до Московского шоссе.
2: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
3: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: интересно задело тебя, да? Нет отрицательных каких-то отзывов, много положительных и очень много, знаешь, чего? Каких-то поучительных отзывов, типа вот, будьте внимательны, аккуратны. Про перекупов машин песня была, ну и, собственно, вопрос был по тексту после скрутки. Какая там цифра у нас высвечивалась, и вопрос был такой. Мне кажется, он легенький, там прям все конкретно было слышно, очень хорошо, и, естественно, почти все верно ответили у нас на этот вопрос. Полтинник там был, и вовремя верно у нас ответила Лена. Последние цифры номера мобильника, фамилию пока не знаю. 2695. 2695. Я тебя поздравляю, вкуснейшая ароматная пицца, собственно, достается тебе, да, приглашение на нее. Ну, а трек уже в Максе, уже в телеге и в группе ВК. Да, на спидометре, вот здесь спрашивают, а какой ответ? Ну, я только озвучил на спидометре, полтинник там был. Ну, такая вот песня, такой вот текст. По хэштегу трэшпати ищи предыдущие все выпуски. И самое главное, напоминаю, предлагай свои варианты для трэшпати. Тоже в личку телеги, в личку ВК отправляй композиции.
1: Дэнс лето! На рекорде!

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Начало 10-го в Самаре, начало рабочего дня. Я, Сергей Шевченко, желаю тебе, чтобы этот день рабочий был легким или продуктивным. Хотя, возможно, это можно совмещать, да, и легким пусть он будет, и продуктивным. Ну, конечно, в идеале, чтобы этот рабочий день у тебя был выходным, чтобы ты был в отпуске. Просто нас сейчас слушал, отдыхая или занимаясь какими-то своими уже личными делами, приятными, конечно же. А давай ты сегодня опишешь свой обычный такой рабочий день, какой-то такой рядовой, да, не вот какой-то там... Не знаю, перед Новым годом, да, вообще, в принципе, обычный рядовой рабочий день, названием фильма, не знаю, сериала, книги. Вот что интересно получится, давай узнаем уже совсем скоро. Опиши свой обычный такой какой-то рядовой рабочий день, названием фильма, сериала, книги. В Макс в телеге, опрос опубликовали, в комментариях пиши первое, что придет в голову. Можешь писать в личку телеги, в личку ВК, чтобы никто не видел, кроме меня, я тоже почитаю совсем скоро в эфире. Итак, опиши свой рабочий день, названием фильма, сериала и книги. Вот. Ну и каким бы день ни был, проведи его в компании Первый танцевальный. У нас много всего, много крутой музыки. Я напоминаю, что периодически в треках у нас звучит свисток арбитра. Это значит, что надо тему это запомнить, потому что в конце часа мы спросим, в каком треке был этот свисток. И за это ты получишь два билета на первую домашнюю игру в этом сезоне «Крылья советов». Игра в субботу. Играем, кстати, уже в этом часе. В этом часе обязательно свисток прозвучит. Так, намек. Угу. Может быть, кстати, во время вот этой темы... А может быть, во время вот этой. И этот трек тоже будет. А вот эта вот история прям вот рядышком уже.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов. Овны, проявите щедрость. Добрые дела сегодня вернутся к вам в двойном объеме. Тельцы, внимательно проверяйте документы. Есть риск упустить важную деталь. Близнецы, прекрасный день для наведения порядка дома или обновления гардероба. Раки, держите эмоции под контролем. Холодный расчет – ваш главный союзник. Львы, звезды обещают вам большой успех в амурных делах и много флирта. Девы, не бойтесь просить о помощи. Друзья с радостью вас поддержат. Весы, на горизонте крупные карьерные перспективы. Смело заявляйте о себе. Скорпионы, порадуйте себя любимым лакомством. Вы заслужили эту небольшую паузу. Стрельцы, избегайте сплетен. Фокус внимания сегодня только на личных целях. Козероги, вечер принесет вдохновение для нового творческого или бизнес-проекта. Водолеи, отличный момент для спорта, активного отдыха и долгих прогулок. Рыбы, доверьтесь судьбе. Сегодня все сложится наилучшим для вас образом. Переслушать можно в Макс-канале и Телеграм-канале, ну а прочитать гороскоп в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.17 в Самаре. И тут уже топовый ответ такие нарисовывается. Попросил тебя описать свой обычный рабочий день названием фильма, сериала, книги. Ну, лидирует вариант «День сурка». Вот Макс написал, да, Савен написал. Дальше «Пролетая над гнездом кукушки». Евгения нам пишет такой вариант. «Ходячие мертвецы». Вот, очень интересно, а почему? Можете не просто писать название, а почему, так тоже. Немножечко разъяснять. Так, дальше. «Остаться в живых». Вот здесь вот от Костика сообщение. «День сурка», опять-таки, Елена. «Миссия невыполнима». Это у нас от Костика тоже сообщение. Так, «Волк с Уолл-стрит». И смайлик такой с темными очками. Это у нас Денис написал такой вариант. Так. «Дьявол носит право». Здесь вот пояснение. Да, тонкий намек на характер любимого начальника. Ну, давай без подписи, хорошо, не буду. Почему-то, мне кажется, не надо оглашать твое имя. Пиши тоже свой вариант. Макс в телеге под опросами, в комментариях, либо в личку в телеге, в личку ВК, как некоторые пишут. Опиши свой обычный рабочий день названием фильма, сериала, книги. Да, почитаю совсем скоро.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем 28 и малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 4 балла. Местами затруднения. Сложности на Заводском от Кирова до Кабельной. 10 минут. Максима Горького от Куйбышева до Красноармейска тормозит. Небольшой затор, но может быть необычный. Ракета от Олимпийской до Карла Маркса тоже необычный. Точнее, обычный и тоже небольшой. Вот. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной. На улице Авроры от Марии Старес до Гагарина. От Москвы до Антошки. Ну так, чуть-чуть придется затормозить. Димитрова перед Демократической от Солнечной и от Тополей притормаживает. И ну и Солнечные тоже проблемы, да, конечно, тоже есть у нас от Димитрова до Кирова. Будь аккуратен, внимателен и слушай Рекорд. Chemical Brothers дальше с нами. Тема Go, Ричард Грей, классика No Scrubs в новом виде. И я напомню, что в одном из треков может тебе показаться, что прозвучал свисток арбитра, и не покажется, он действительно прозвучит. Для того, чтобы ближе к концу часа спросить тебя, в какой теме свисток был. За правильный своевременный ответ можешь получить 2 билета на матч, на первый домашний матч Крылья Советов. Встреча с Балтикой состоится в эту субботу без возрастных ограничений.
0: Рекорд. Реклама. Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% по застройщику на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячно. Остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «ОСЭКСК Девелопер». Проект декларации на сайте «Ласточка.ру». Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. «Визит» – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Хватит начинать!

0: Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил. Dance Leta.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:28 на часах. Около 4000 самарских бизнесменов пострадали из-за атаки на склад Валберес Новосемейкино. Предварительные данные озвучили представители правительства региона на совещании. Предпринимателям доступна поддержка, кредитные каникулы, отсрочка платежей и займы под низкий процент. Работает горячая линия Б для подтверждения ущерба. Подготовлено более 5000 вакансий, в том числе на логистических комплексах области. В Самаре легализуют волонтерство. Горожане, занимающиеся добрыми делами, субботники, помощь старикам, смогут регистрироваться на сайте, получать книжку волонтера и накапливать баллы. Также можно проходить обучение, участвовать в мероприятиях от городских до международных и пользоваться различными льготами. В Самарской области каждый 10-й клещ – переносчик боррелиоза. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Ведомство зафиксировало более 3500 пострадавших от укусов, включая 1000 детей. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на comtogether.t2.ru.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно... собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
13: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: 9.45 в Самаре на не то что крутой матч, да, а на первый домашний Крыльев Советов в этом сезоне. Мы разыгрываем билеты. Ну, круто же, да, соскучились, я думаю. В эту субботу, 8 августа, игра с Балтикой без возрастных ограничений. Тебе нужно, чтобы выиграть билеты у нас здесь на рекорде, сделать следующее. Ну, слушать рекорд, все, в принципе. Ну и мы периодически, несколько раз в день, предупреждаем тебя заранее, что вот в этом часе, в одном из треков, тебе может показаться, что прозвучал свисток арбитра. На самом деле ничего не покажется тебе, действительно, он может прозвучать. Запоминая эту композицию, ближе к финалу часа мы спрашиваем, в какой из двух тем свисток был зашит. Может быть, ты пропустил, может быть, слышал, забыл, недавно подключился. Неважно, ты можешь угадать же, правильно? Два варианта ставлю, выбирай первый либо второй, соответственно, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, укажи обязательно номер телефона свой, чтобы могли с тобой связаться. Будешь 40-м по счету, билеты твои. Да, номер телефона не забудь указать. И еще обязательно наличие фан-айди. Если паспорт болельщика есть, либо можешь сделать сегодня-завтра, да, либо есть тот, кому ты готов задарить билеты, у кого есть фан-айди, то тогда прямо сейчас давай внимательно слушай фрагменты и отвечай. Вариант первый. Вариант номер два. Мы тут решили усложнить задачу и поставили два фрагмента двух треков, которые были в этом часе. Обе темы звучали, но только в одном был свисток арбитра. В каком? В первой композиции, либо во второй? Цифра 1, либо цифра 2. Пиши в личку телеги, в личку ВК, номер телефона не забудь.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре около 24 градусов. По данным Яндекс.Погоды днем 28, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами у нас затруднения и сложности сейчас на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой, на Димитрово от Тополей до Демократической, на Олимпийской от переезда до Ракиты, на Революционной тоже есть небольшие проблемы перед Московским шоссе. Со стороны улиц Гая и от Дыбенко тоже до Москвы придется затормозить немножечко. Что касается Заводского шоссе, то ну тут, в принципе, есть заторы, да, перед Кабельным с двух сторон, перед 22-м, но тоже небольшие. Наверное, все, да, все озвучил, что хотел. Ракиту можно отметить еще от Олимпийской до Карла Маркса. Такая обычная, обыденная пробочка. По музыке дальше здесь Робин Шульц, Алок и Зерб.
2: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: 18+.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

0: танцевальная музыка качает, как стадион полный болельщиков.
1: 9:57 и прямо сейчас мы задарим билеты на матч Крыльев Советов, на первую домашнюю игру, которая состоится уже буквально послезавтра, в эту субботу, без разных ограничений мероприятия Крыльев Советов Балтика. Несколько раз в день очень простым способом разыгрываем, спрашиваем тебя, в каком из двух треков был зашит свисток арбитра. Ну и нужно ответить. Ну, естественно, заранее предупреждаем, что в этом часе прозвучит свисток, ты потом слушаешь рекорд, запоминаешь этот трек и отвечаешь на вопрос. Ранее два трека ставил, два фрагмента, и вовремя Серега у нас ответил. Серег, привет еще раз, доброе утро.
2: Да.
1: Так, ну давай зафиксируем правильный ответ, озвучим. Озвучу его, какой, цифра 1, либо цифра 2?
2: Два.
1: Так вспоминал, что сам написал. Ну да, конечно, Серега, я тебя поздравляю, билеты твои. Я так полагаю, что для кого-то старался, да, кто пойдет на матч, кому-то задаришь, да, билет, у кого есть фан-ID? Или пока подумаешь?
2: Да.
1: Ну, кто это? Кто это? Или это секрет пока?
2: Дядька жены.
1: Все, вот так вот. Все, привет ему тогда, передавает рекорды и, естественно, билеты на матч Крыльев Советов Балтика в эту субботу. Билетов много, посвятим еще чуть-чуть попозже. И я напомню, что в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара также идет розыгрыш билетов. Там все подробности в закрепе и в Максе четверым. И в Телеге тоже 4 человека получат по 2 приглашения.
3: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
4: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
3: «Колбасный цех».
5: Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд реклама.
6: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

часов и 2 минуты в Самаре, но сейчас начинается. Быстро такое мегутро началось, а уже финальные 60 минут стартовал, так начали. И вечер скоро наступит, да, обед, потом вечер, потом что, потом пятница, потом выходные. Дальше может быть не так, все позитивно, конечно, потом осень, зима. Но мы, конечно, но это только не для слушателей рекорда, да. Слушатели рекорда всегда на все действительно оптимистично смотрят. Однозначно, мы, по крайней мере, делаем все возможное, подбадриваем тебя отличной музыкой, чтобы ты был в хорошем расположении духа, чтобы со всеми заботами, проблемами справлялся, и у тебя было много сил и энергии. Заряжаем тебя, и жажду, кстати, тоже утоляем. Продолжается летняя игрушка, тут осень, зиму упомянул, да, у нас все-таки лето, дэнс-лето. Летняя игрушка, станешь двоушником, выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда в брендированных бутылочках, первый танцевальный от производителя Кристальный, в этом часе тоже будет розыгрыш. Также мы с тобой общаемся, конечно, сегодня мы описываем свой обычный рабочий день, название фильма, сериала, книги. Все, что приходит в голову, первое, что приходит в голову, пиши в телеге Макси под опросом, либо в телегу ВК в личные сообщения. Ну а бодряки такие, отъезда ждем. Далее DJ Koya и Jason Derulo, Michiko.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов. Овны, проявите щедрость. Добрые дела сегодня вернутся к вам в двойном объеме. Тельцы, внимательно проверяйте документы. Есть риск упустить важную деталь. Близнецы, прекрасный день для наведения порядка дома или обновления гардероба. Раки, держите эмоции под контролем. Холодный расчет – ваш главный союзник. Львы, звезды обещают вам большой успех в амурных делах и много флирта. Девы, не бойтесь просить о помощи. Друзья с радостью вас поддержат. Весы, на горизонте крупные карьерные перспективы. Смело заявляйте о себе. Скорпионы, порадуйте себя любимым лакомством. Вы заслужили эту небольшую паузу. Стрельцы, избегайте сплетен. Фокус внимания сегодня только на личных целях. Козероги, вечер принесет вдохновение для нового творческого или бизнес-проекта. Водолеи, отличный момент для спорта, активного отдыха и долгих прогулок. Рыбы, доверьтесь судьбе. Сегодня все сложится наилучшим для вас образом. Переслушать можно в Макс-канале и Телеграм-канале, ну а прочитать гороскоп в группе ВК «Радио Рекорд Самара». We'll be right back.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:17 в Самаре. Я читаю твое сообщение. Ты сегодня как ты называешь свой обычный рабочий день, не какой-то прям такой особенный, обычный рабочий день, названием фильма, сериала, либо книги. И присылаешь нам в личку телеги, в личку ВК или под опросами специальными в телеге и Максе пишешь. Кухню вот Танюшка написала. Интерны, пишет Виктория. Вот это какие-то остации, либо серьезно. Вот, то есть, да, кто там, ты интерн, может быть, там кто-то вокруг тебя интерн. «Унесенные ветром» или «Форсаж» вот от Натальи. Сообщение, ну, лидирует, конечно, «День сурка». Очень многие написали. Так, «Такси все части» от Максима. Так, далее. «Пролетай над гнездом кукушки», потому что офис иногда напоминает психушку. Вот, Евгений напишет. «День сурка без мобильного интернета» тоже. Вот прям огромное количество сообщений именно вот с таким названием. Что, видимо, ничего такого не происходит, может быть. Может быть, это хорошо. «Горе от ума», вот, кстати. От Ивана сообщение. «Хроники Нарнии» вот здесь вот. Так. «Преступление и наказание». Угу. Без подписи сообщение. Пиши тоже, каким сериалом, фильмом, книгой ты бы назвал свой обычный рабочий день.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, что на улице в плане погоды? Сейчас температура воздуха плюс 24, по данным Яндекс.Погоды, днем 28, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. Сложности сейчас наблюдаются на Заводском шоссе 22-го партсъезда и до улицы Кабельной. Минут 10 ты потратишь на проезд. Ну, в принципе, в обратном направлении тоже заторы и перед Кабельной, и перед 22-м. На Революционной от Гая до Дыбенко. Южный мост немножечко в город тоже притормаживает. Скалово от Лесной до Новосадовой до 10 минут. Белорусская улица от завода Нефтемаш до Обувной, это же минут 5-7. Карл Маркс, Олимпийская, перед Ракитовским шоссе. На вокзале между Москвой и Новосадовой Московское шоссе со стороны самолета и в сторону Ташкентской. Такое плотное движение. Скоро здесь Кальвин Харрис, Эйв, тема Meet Me in the Dark, Диджей Гоя, Джейсон Дерула, Мичико. Ну и, конечно, новостями тебя познакомлю. Напомню, вся оперативная информация, все срочное, важное в Максе и в телеге Радио Рекорд Самара. Подписывайся.
0: Рекорд. Реклама. Спортклуб Метрофитнес. Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68. Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе Imperial Fitness карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. Imperial Fitness. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: Обычный день, если ты не в Супре.
3: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:31 в Самаре. В регионе объявлена ракетная опасность. Несколько минут назад движение наземного общественного транспорта в городе приостановлено, сообщает мэр Иван Носков. Самарский аэропорт закрыт. Об ограничениях сообщает Росавиация. Самарастат отмечает небольшое снижение цен на топливо за неделю. Литр дизеля продавали в среднем за 85,44. Это на 5% дешевле, чем неделя ранее. АИ-95 сбросил в цене чуть менее 2%, ну а 92-й подешевел на примерно 1,5%. Улица Дачная в Самаре готова на 85%. Глава города Иван Носков оценил ход работ. Первый этап завершен, напомним, в 2025 году. К второму приступили в апреле этого года. Подрядчик устанавливает освещение, затем уложит асфальт. Задержек нет, работы идут по графику. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От действия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
3: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.46, Самаре, пришло время тебя остудить, я не знаю, охладить, утолить твою жажду, взбодрить. Все это делает рекорд и наша фирменная артезианская вода в брендированных бутылочках от первой танцевальной, в эксклюзивных бутылочках от производителя «Кристальная». Несколько раз в день разыгрываем, делаем тебя H2Ошником рекорда. Твоя задача — попасть в эфир, ну как, наша задача — тебе позвонить, чтобы ты попал в эфир. Вот, чтобы нужно ответить для этого на звонок, именно тогда ты выигрываешь. Практически на этом-то и правило заканчивается. Ну, чтобы мы тебе позвонили, отправляй заявку, фразу «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК. Если ранее уже отправлял, все нормально, заявка действительно. Если нет, то сделай это. Шанс равно у тех, кто давным-давно написал, у тех, кто недавно. И неважно, куда ты пишешь, в телеге либо в ВК, сообщение приходит в одно окно. Главное — указать номер телефона. Ну и самое важное условие — это ответить на звонок, когда мы набрали тебя. Мы еще, правда, потом спрашиваем, сколько ты бутылочек с собой заберешь. Но это уже другая история. Главное — ответить на звонок, да? На кону всегда 4 штучки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. И вот тебе тоже нужно либо присоединиться к тем, кто поделился, либо присоединиться к тем, у кого прям жажда очень большая. Ну или жадность. Но неважно. Кстати, мы все ваши решения принимаем, не осуждаем, одобряем. Через несколько минут играем.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 25 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем до 28, малооблачно, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения, сложности на Соколова, от Лесной до Новой Садовой, на Заводском от 22-го партъезда до Кабельной улицы, на Белорусской от завода Нефтимаш до Обувной, на Революционной есть проблемки небольшие, ну или большие, как кому покажется, да, от Подшипниковой улицы и до Печорской, до Гаражной улицы. И в обратку, кстати, тоже плотное движение. На Нововокзальной от Мирной до Старозагоры, от Москвы до Новосадовой улицы, на Карл Маркса перед Ракитой тормозим. Ну и на Москве небольшие сложности от самолета до Димитрова, а на Димитрова перед Демократической улицей, при том с двух сторон, и от Тополей, и от Солнечной немножечко задержаться придется.
0: Рекорд. Рекорд. Реклама. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созахинский проект» декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд.
0: Рекорд. Дэнс лето. Лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.55 в Самаре. Желающих пить очень-очень много. Очень много. Может быть, конечно, жажда особо не мучает, но вот желание выиграть фирменную брендированную артезианскую воду Рекорд от производителя Кристальная, это да. Прям огромное количество заявок. И у нас огромное количество воды. Это вот здорово. Все лето играем несколько раз в день. Звоним тебе и пытаемся сделать тебя аж H2Ошником Рекорда. Мы пытаемся, и ты тоже иди нам навстречу, тоже предпринимай попытки. А для этого нужно написать фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала либо в личку ВК, неважно куда, главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона. Мы дозваниваемся, и тут вот самое важное, сложное, наверное, да? Ну, нет, не сложное, самое важное. Это ответить на звонок нужно. Ну, что тут сложного, да, ответить на звонок. А вот сложности возникнут потом, потому что мы тебя спросим, всю лютую воду заберешь. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они делились, они забрали все. И вот нужно тоже либо поделиться, либо забрать все. Ну, сейчас на кону 4 бутылочки, потому что до этого джекпот наш сорвали. Артезианский, скажем так. 10 бутылочек у нас забрал слушатель Михаил этим утром. И сейчас посмотрим, заберет ли Максим 4. Либо и эти 4 мы как бы попилим. Дозваниваемся до Макса 23.17. Последние цифры номера мобильника 2317. Дозваниваемся до Максима. И посмотрим, станет ли он наш H2Ошником Рекорда. Так, не станет пока что. Ну, буквально через минутку. Возможно, станет, а сейчас мы пытаемся до него дозвониться. Ну, неважно, сколько он бутылочек заберет, он все равно будет H2Ошником Рекорда. Главное просто ответить на звонок. Все. Набрали его, ждем Макса. Ждем гудки. Сначала гудки, потом Макса. Гудки есть, теперь дело за Максом. Очередь его. Появиться в эфире, сказать алло. А я скажу, ты H2Ошник Рекорда. А он скажет, круто. А я скажу, а сколько бутылочек ты заберешь? А он скажет, а вот столько-то. Диалог сам с собой. И походу таким он и останется. Потому что Максим не берет трубку. О, что-то пикнуло. Алло?
2: Алло, слушаю.
1: Не алло, ладно. Ну это не Максим же, да? Я так на всякий случай все время сомнения какие-то есть, понимаю, что... Ну нет, все, ладно. Нет, к сожалению. Ну ладно. Следующая игра чуть попозже, когда именно в телеге Макси предупредим.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.

0: Ровно 10.00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, еще час с тобой будем. В этом часе любовный гороскоп. Ватафакты, ничего не пропускайте. Ну и к новостям актуальным. Стас, я уже подумал, что нужно поговорить о сексе.
1: Думаешь, пора мне об этом узнать?
0: Ты уже взрослый мальчик.
1: Или мне выйти и ты...
0: Нет, ты уже достаточно взрослый. Я решил тебе поведать эту тайну. В общем, исследование очередное. Секс должен длиться от 7 до 13 минут.
1: Так, а что, за это время успеет прилететь аист?
0: Именно столько нужно паре для полного удовлетворения. Это выяснили ученые.
1: Так, еще раз.
0: Вот когда ученые, я всегда зачитываю, вот к ним доверие больше. Исследователи опросили сексологов, семейные пары из разных стран вообще. То есть это такое прям мировое исследование.
1: То есть сами не проверяли,
0: после
1: понятно.
0: После чего, да, составили шкалу идеальной продолжительности секса.
1: Школу, правильно.
0: Ну, 1-2 минуты мало, сказали все абсолютно. Поэтому, если в этой границе, то знаете.
1: Только один такой, да нормально. 2-3 человека мне так ответили. Ему, закрой рот.
0: 3-7 минут достаточно.
1: Достаточно. Я прям представляю, ну, происходит процесс.
0: Секундомер, да?
1: Происходит 7 минут, он такой, достаточно.
0: Хватит.
1: Она такая, Валера, какого... Что? Мне достаточно, пойду попью воды.
0: Так, 7-13 минут идеально.
1: Идеально.
0: Сказали большинство,
1: просто
0: конечно.
1: Великолепно.
0: Ну, естественно, по большинству ориентировались. Да. И 13 плюс минут, то есть больше 13 и больше, слишком долго. Вот какой итог.
1: Слишком
0: обсуждение этого всего.
1: Долго.
0: Вот, также большинство женщин признали, что им не важна продолжительность, а прелюдия куда важнее. То есть, если мы говорим про сам процесс, 13 минут норм, но час до этого еще должна быть как раз-таки вот эта вот прелюдия и так далее.
1: Если это исследование станет намного известнее, чем вот в пределах, допустим,
0: мы рассказали это на всю страну, конечно.
1: Да, ну вот, разойдется, но вот как изменятся вот эти пацанские истории? Раньше ж как они говорят, ну мы где-то в 9 с ней встретились, и только через двое суток я первый раз вылез из кровати. А она такая, где ты был все это время? Вот. А сейчас будет типа, ну мы зашли на 12:43 минуты нормально. Говорит, идеально.
0: Достаточно.
1: Достаточно.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Сегодня день Sailor Moon и день подкаблучников. Я думал, ты выбрал Sailor Moon.
2: Да, я выбрал Sailor Moon, поэтому про грибы.
1: Так.
2: Итак, поехали. Все мы прекрасно знаем, что пенициллин — это грибки.
1: Да.
2: Да, вот. Но ученые пошли дальше. Итак, всех такое бывало, что вы кладете мороженое в морозилку, оно слегка подтаяло, вы потом снова его заморозили, и оно становится таким рыхлым и неприятным, все потому что...
1: С комочком, каким-то песком на языке.
2: Да, песочное такое вот. Это все потому, что там образуются кристаллики воды и все такое. Так вот, ученые из университетов Эдинбурга и Данди. Вот так, видимо, название университета. Нашли способ решить проблему. Они обнаружили, что производимый нитчатой плесенью белок значительно замедляет процесс таяния мороженого и позволяет эффективно сохранять его консистенцию. То взяли, они взяли гены... Сейчас я попробую выговорить это слово. Мицелиальных грибов, скомбинировали их с генами бактерий, так. Получили тот самый белок, вырабатывается белок, который, ну, не позволяет мороженому таять так быстро и сохранять свою консистенцию. И они делают на этой основе мороженое. Ну, естественно, туда нужны подсластители какие-то не очень вредные. Все.
1: Да. Химии еще.
2: Ну, конечно. И можешь есть вот такой. Хоть несколько раз его размораживай, замораживай, оно все равно будет вкусным.
1: Так.
2: Итак, идем дальше. Есть такое вещество гирометрин. Его производят некоторые виды грибов. Например, строчки. Вот так оно называется. Это вид грибов, они называются строчки. Так вот, он гриб ядовитый, его есть нельзя. Вроде бы, ну, отвратительный гриб, зачем он нам нужен? Но, опять же, вещества, которые он выделяет, могут стать ракетным топливом.
1: Ничего себе.
2: То есть, по сути, ну, понятно, что очень много грибов нужно, чтобы заправить один бак ракеты. Поэтому на его основе, опять же, вывели определенную формулу, которую используют для того, чтобы добавлять ее в, казалось бы, простые вещи. Древесные стружки, отходы, овес и прочие целлюлозы. Вот это все смешивают, и получается ракетное топливо.
1: Я, знаешь, как на душной лекции побывал. Я услышал только мороженое из грибов и ракетное топливо.
2: Короче... Грибочки, можно лететь. Ну и последние грибы настолько живучие, что это один из самых древних представителей, как сказать, живой культуры.
1: Фауны.
2: Да, фауны, флоры. Кто-то считает, что это фауны. И животные, да, вот такие. Это вообще отдельное царство. Так вот, грибы настолько живучие, что они даже выжили в районе Чернобыльской аварии.
1: Ничего себе живучие.
2: Да, грибочки. Теперь правят.
0: Рекорд. Реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Хватит начинать с понедельника!

0: Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
2: Дэнс лето
3: на рекорде. Yeah!

0: Дмитрий Каперы. Любовный гороскоп.
1: На 6 августа прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку будет не хватать вашего общества.
1: А тельцы, сегодня ваш же любимый человек серьезно задумается над перспективностью ваших с ним отношений.
2: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно убедить вас в том, что вы поступаете не лучшим образом.
1: Раки, вам надоело однообразие в ваших отношениях? Не расстраивайтесь, оно скоро прервется.
2: Львы, сегодня для вас исключительно водный день. Вы можете отправиться на рыбалку, в бассейн, на берег озера. В общем, проведите у воды.
1: Девы, звезды советуют вам сегодня заставить любимого ревновать, но не доводите до крайности.
2: Весы, сегодня звезды посоветовали бы вам воздержаться от подходов за крупными покупками в супермаркеты.
1: Скорпионы, сегодня вы целый день будете чувствовать себя любимым, а значит, очень и очень счастливым.
2: Стрельцы, сегодня звезды просят проявить вас деликатность к своим друзьям, которым повезло меньше в личной жизни, нежели вам.
1: Козероги, в этот день звезды советуют вам не строить никому глазки и не заигрывать с представителями противоположного пола.
2: Водолеи, сегодня вы сделаете много ложных выводов касательно намерений вашего любимого человека.
1: Рыбы, время собирать камни. Хотя бы потому, что все, что у вас были, они разбросаны. Любите друг друга, друзья.
0: Вы каперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Ректор МГИМО предложил ограничить число бюджетных мест для победителей олимпиад, поступающих без экзаменов. По его словам, на отдельных специальностях они занимают слишком большую долю места, из-за чего абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ становится сложнее пройти конкурс. Он предложил установить для олимпиадников квоту в размере 10-15% от общего числа бюджетных мест. В Москве сорвалась уже третья попытка продать здание Рижского вокзала. На аукцион не поступило ни одной заявки. РЖД оценили этот лот в 4 миллиарда рублей. В него вошли историческое здание вокзала, двухэтажный корпус и земельный участок. По мнению экспертов, покупатели отпугнули высокая цена и статус объектов культурного наследия. В июле лишь 30% мобильных интернет-сетей в Центральной России проходили без ограничений, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков. Остальной трафик работал по белым спискам, а в приграничных регионах их доля достигла 90%. По словам экспертов, из-за ограничений операторы пересматривают тарифы, а абоненты стали чаще менять мобильных операторов. Больше новостей в нашем канале в Макс.
2: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: В Уэльсе оштрафовали мужчину, который в костюме смерти с косой пугал пациентов с крыши больницы. Он просто реально арендовал костюм и просто стоял. Ну это... Ситуация смешная, но страшная.
2: Да, следующий этап, он зайдет в саму больницу и будет идти мимо людей. Так говорит, а, палата 217, где... Они, Михалыч, нет! А там же нет Михалычей. Джонни, нет!
1: Нет, там Михалыч.
2: Михальевич.
1: Михальевич, да, возможно. Но, в общем, да, нам-то смешно, а людям было не очень смешно. В США начали толстеть белки. Неожиданно. Это вторая горячая новость. И все из-за нехватки сотрудников в национальных парках. После массовых сокращений в национальной парковой службе, проведенных администрацией Трампа вообще, опять он виновен в этом, контролировать поведение посетителей стало сложнее. Все стали просто закармливать белок. Говорят, вот это поешь белочка, вот это попробуй. Ты только орешки ела, попробуй бургер. И так далее. И белки стали толстыми. Они не лазят по деревьям, они ходят по земле. Они ходят уже, они не бегают. Да?
2: Передвигаются на электрокарах.
1: Да, возможно.
2: О, я устал.
1: Настолько они стали большими. И все говорят, остановитесь. Вы что, белки нам еще нужны?
2: О, какой большой зверь теперь стал. Он ест много.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: Ну и далее кратенечко расскажу о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером малооблачно и до плюс 27. А также я тебе напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любой точки, где бы ты ни находился. И можно делать это не только в машине, но и, например, дома с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще как вариант можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала. Можешь слушать прямо на сайте, а можешь скачать приложение. Главное, не забудь установить местоположение Самарская область. Оставайся с нами на связи.
0: Рекорд. Реклама.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная, 23». Подробности на горафит.ру.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
2: Рекорд. Дэнс-лето.
0: На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Dance Radio. Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И в этом часе мы разыграем билеты на первый домашний матч в этом сезоне. Крылья Советов сразятся с Балтикой. Матч состоится уже в эту субботу, 8 августа. 0+. Правила простые. Несколько раз в день, в начале часа, мы сообщаем, что в одном из треков мы спрятали свисток арбитра. Ну, а потом спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал и в какой композиции. Ставим два фрагмента на выбор, ну, а ты дальше уже вспоминаешь, либо угадываешь и забираешь два билета на матч Крылья Советов Балтика. И самое главное, внимание, наличие Fan ID обязательно. Начинаем уже ждать свисток арбитра, прозвучит он уже совсем скоро, ну а пока рассказываю, какие треки услышим в этом часе. А здесь у нас Diplo, Two Steppin'. Еще будет Bauza, Magnetic. Послушаем легендарную композицию Resurrection от RG и Paul Oakenfold. Ну и обязательно послушаем Divac, Slow Down.

0: пишешь фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, оставляешь номер мобильного телефона. И во время розыгрыша мы случайным образом выбираем одного из участников, звоним, если дозваниваемся, то ты уже выбираешь, забрать ли всю воду, которая у нас скопилась, либо забрать часть и частью больше поделиться со следующим участником. А мы всегда разыгрываем 4 бутылочки плюс то, чем поделился именно ты. Играем уже через несколько минут, поэтому если ты еще не отправлял фразу «хочу пить», делай это прямо сейчас, и, может быть, мы наберем именно тебе.
1: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
2: Россияне хранят под подушкой почти 16 триллионов рублей.
3: Вот вы храните под подушкой или на руках?
4: Я так, у меня, знаете, у меня несколько вкладов. Есть там еще за пазухой, там, знаете, там
3: самый надежный,
4: там, за поясом,
3: да?
4: Там, в трусах.
3: А вот где?
4: Там в карманчике специальном пришитом, как в детстве бабушка пришивала.
1: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
5: Для слушателей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Ну и прямо сейчас начинаем наш розыгрыш фирменный, эксклюзивный артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». И правила быстренько напомню. Ты отправляешь заранее фразу «хочу пить» в личку телеги либо группы ВКонтакте, оставляешь номер мобильного телефона. И во время розыгрыша мы случайным образом выбираем одного из участников, пытаемся дозвониться, если отвечаешь, предлагаем забрать себе воду. Ну и дальше ты уже решаешь забрать все, либо поделиться частью со следующим участником. Рандомайзер определился, звонить мы будем Никите, последние цифры мобильника 1548, и ждем, когда появятся гудки и появятся ли они вообще. Есть контакт, осталось только Никите взять трубку. Ну, нет, не старается, не бежит к телефону, видимо, так и не добежит, поэтому бутылочки все еще остаются у нас на розыгрыше, возможно, они достанутся именно тебе, поэтому, если хочешь, еще не отправлял фразу «хочу пить», напиши сейчас в личку телеги, либо в группу ВКонтакте «Радио Рекорд».

0: Рекорд. Новости.
1: Чуть меньше 2 часов продлилась ракетная опасность в Самарской области. Чуть ранее объявлено об отбое. Движение общественного транспорта в городе восстановлено, сообщает мэр Иван Носков. В аэропорту Курумыч сняли ограничения, передает Росавиация. В Самаре изменен график работы фонтанов с музыкой и светом. До 22.00 функционируют все объекты. Исключение понедельник, технический перерыв. Световое шоу продлится до 23.00. Музыкальное сопровождение доступно до 22.00 на фонтанах 40 лет Победы, у бассейна ЦСКА ВВС и в микрорайоне Крутые ключи. 76% самарцев заранее предупреждают начальство об увольнении. Об этом рассказывает портал Superjob. Еще 24% уведомляют непосредственно при подаче заявления. 78% опрошенных HR-менеджеров считают, что сотрудник должен сообщить о своем уходе как можно раньше. Судя по комментариям участников исследования, оптимальным сроком многие называют примерно месяц. Еще 20% кадровиков считают, что предупредить работодателя можно непосредственно при подаче заявления. В соответствии с требованиями Трудового кодекса. Оперативно и 24/7 узнавай новости города, страны и мира в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и Телеграм.
0: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето. Лето.

с Рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения Рекорда и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу в Стамбуле.

0: Радио Рекорд Самара дарит билеты на первый домашний матч Крыльев Советов в этом сезоне. В эту субботу, 8 августа, состоится матч с Балтикой 0+. Не так давно прозвучал свисток арбитра на одном из треков, и твоя задача вспомнить, на каком из них. Я прямо сейчас поставлю тебе два фрагмента, а ты уже ответишь в личке нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» на первом, либо на втором. Итак, на этом ли треке ты слышал свисток арбитра? Либо же на этом. Отправляй цифру 1 или 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Будешь 40-м верно ответившим, получишь 2 билета на матч. Напомню, что наличие фан-айди обязательно, и если паспорта болельщика у тебя нету, но ты готов сделать его в ближайшее время, тоже можешь поучаствовать.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну а пока ты пишешь верные цифры, я расскажу тебе быстренько о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачно и до плюс 27.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
4: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
3: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Дэнс лето
1: на рекорде.

0: Танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.
1: Подводим итоги розыгрыша билетов на первый домашний матч «Крыльев Советов» в этом сезоне. Уже в эту субботу, 8 августа, состоится матч с «Балтикой» 0+. И не так давно прозвучал свисток арбитра. Я ставил тебе два трека на выбор, на каком из них он все-таки прозвучал. И твоя задача была цифру 1 прислать в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, с чем, собственно, 40-м и справился Серега. Последние цифры мобильника 2717. Серега, я тебя поздравляю. Ну и, конечно же, отлично сходить тебе на матч «Крылья Советов Балтика» и поболеть как следует. Ну а также я напомню, что дополнительный розыгрыш проходит в наших каналах. Макси 4 человека, а также 4 человека в телеграм-канале получат по 2 приглашения. Тебе нужно просто быть подписанным на наши каналы и нажать на кнопку «Хочу на футбол» в закрепленной записи.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никит Бурягин, здесь все еще с вами, мужики, поближе к приемникам, изобрели футболку, которую можно не стирать целый месяц, представляете, как говорит, сделали для айтишников и удаленщиков, но, конечно, использовать тоже будем, все американцы ее придумали, в ткань плели медь, серебро, цинк, золото, вулканический пепел, сколько она стоит, еще два каких-то секретных компонента, благодаря этому материал медленнее изнашивается и не впитывает запах вообще, цена футболки от 3000 до 6000, в зависимости от продавца. Ну, вроде неплохо. Эта вещь может стать любимой. У нас же есть такая история, когда нам купили спортивный костюм еще в детстве, да, на вырост. И вот тот самый на вырост работает. Иногда обувь носится несколько лет, что тоже прекрасно и хорошо. Вот она, смена подъехала. Эту футболку можно купить парню, подарить на одну 23 февраля. Носить будет до конца жизни. Потом только цвета менять как-то, заказывать. Ну, интересная находка. Ваша любимая вещь. Напишите про нее в чате мобильного приложения «Рекорд». Я лично для себя просто почитаю. А пока расскажу о треках в этом часе. Афроджек, Аляйн.

Daughter, Talk to You. John Summit, Crystallized.

Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance.

0: лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. В Магнитоэкстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». Обелиск. 8-917-967-66-61.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. «Визит» – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что выборы в Госдуму пройдут в условиях повышенных мер безопасности. По ее словам, подготовлены резервные помещения, альтернативные источники питания, проведены учения с экстремальными службами, а также назначены ответственные за действия в чрезвычайных ситуациях. Власти разрешили на год производство, ввоз в Россию и выпуск в обращение бензина по стандартам Евро-2, Евро-3, Евро-4, сообщила Минэнерго. Постановление Кабмина также признает утратившим силу решение о допуске до конца года обращения бензина Евро-5 с повышенным содержанием серы. АЗС в стране будут предоставлять сведения об экологическом классе отпускаемого топлива в доступной и наглядной форме, заверили в ведомстве. Победа возобновит рейсы из Москвы и Махачкалы в Дубай с сентября, сообщили в авиакомпании. С конца октября можно будет также улететь из Москвы в Абу-Даби. Ранее Победа в начале марта отменила все авиарейсы в Эмираты и обратно на фоне конфликта в Иране. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Аниме» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Аниме» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Аниме» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Аниме» с «Рекордом» на
1: «Аниме». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: Обновляем актуальную информацию. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 20, завтра облачно с прояснениями и до плюс 31. А еще Радио Рекорд Самара разыгрывает билеты на первый домашний матч Крылья Советов в этом сезоне. В эту субботу, 8 августа, состоится матч с Балтикой. 0+. Правила простые. Несколько раз в день в начале часа мы сообщаем, что в одном из треков спрятали свисток арбитра. А потом спустя некоторое время спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал и в какой композиции. Ставим два фрагмента на выбор. Если отгадываешь, получаешь два билета на матч Крылья Советов в Балтика. А еще в Максе 4 человека и 4 человека в телеге получат по два пригласительных. Все, что от тебя требуется, быть подписанным на наши каналы и нажать на кнопку «Хочу» на футбол в закрепленной записи. И самое главное, помни, наличие Fan ID обязательно.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

Йоу, это первая танцевальная, я Никита Бурягин, все еще, конечно же, с вами. Ну и, ребята, для всех любителей четвероногих наших, кто по какой-то причине не может их завести, а по причине точной это аллергия, ловите новость. В США впервые вывели собак, которые не вызывают аллергию вообще. Ученые отключили ген, отвечающий за выработку белка, кто в курсе, называется он CAN-F1 какой-то, главного аллергена того самого у собак. Затем они изменили ДНК клеток бигля, это первая порода, которая подверглась этим испытаниям. Ну и все, говорят, теперь можно спокойно заводить себе собачек. По-моему, ранее подобное было с кошками, если я не ошибаюсь, и теперь четвероногие вообще ни у кого аллергии вызвать не должны. Ну замечательно же, круто. Друзья, как относиться к подобным собачкам, решать вам, конечно. Я знаю, есть и противники подобного, что но как-то и уже залезли в ген и так далее. Мир идет, мир меняется, правильно, технологии и так далее. Мы должны с этим как-то дружить. Кто у вас проживает из четвероногих, пишите в чат мобильного приложения Рекорда. Соберем такую некую статистику. Хомячки, собачки, котики. Про всех рассказывайте. У меня черепаха. Вот, люблю рептилий. А пока расскажу о треках в этом часе. Кайго!

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Резиденты творческого объединения «Блаш». Артисты и саунд-продюсеры, работающие на стыке техно, бейс, рейв и электро. Подлеснов и Цель. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2O-шником Рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
7: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Здравствуйте. Включил тут вечером телевизор. С экрана на ночь глядя какой-то смутно знакомый дядька с пафосом звал строить социалистическую Россию. Пригляделся, это Геннадий Зюганов. Сейчас много кто зовет нас назад в прошлое строить социализм. Рассказывают, какие при социализме чудесные были медицина, образование. И, наверное, тем, кто те времена не застал, все это, как теперь говорят, может зайти. Но знаете, что пришло мне на память про социализм? Нет, не пустые полки, не дикие очереди за едой, не талоны на колбасу, масло и сигареты. Вспомнилось самое яркое проявление медицинской практики тех лет. Практика эта очень точно отражала реальный уровень советского образования, да и состояние медицины. Именно в Советском Союзе, в социалистической стране, людей лечили по телевизору. Анатолий Кашпировский и Алан Чумак. Вспомним, как это делал Чумак.
9: Каждый сеанс можно принимать всем, вне зависимости от нарушений, от возраста, от той необходимости, которую испытывает каждый. Конечно, каждый знает, что обычно можно подставить воду, кремы, зубную пасту, то есть все то, что входит в соприкосновение с вами в течение дня. И все это будет заряжено и будет вам помогать.
8: Зарядите воду и кремы. Социализм – доступная медицина. А вот как лечил знаменитый Анатолий Кашпировский.
10: По ходу наших сеансов могут быть различные шероховатости. Как у вас там дома. Кто-то зашел, стукнул дверьми. Заплакал ребенок, какой-то раздался шум. Вошли соседи, и вдруг застают вас, допустим, вращающего головой. Вращайте дальше. Не обращайте на это внимания.
8: Вращайте головой дальше. Не обращайте внимания на то, что происходит вокруг. На то, что такое реальный социализм. На то, что миллионы людей прильнули к телевизору, потому что жизнь в этом реальном социализме не сахар. Кстати, решение о том, чтобы провести сеансы Кашпировского по центральному телевидению, принимали на самом верху, в аппарате Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, неподалеку от кабинета, в котором уже тогда сидел Геннадий Зюганов. И смысл происходившего был очень простой. Коммунистические вожди решили дать людям Кашпировского и Чумака вместо нормальной медицины обычной колбасы и масла. Решили оболванить людей. Теперь пытаются оболванить снова. И снова по телевизору. Зовут в тот самый социализм.
7: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
12: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Рекорд. Новости.
1: В посольстве России в Словакии сообщили, что некоторые жители страны, ранее отказавшиеся от российского гражданства ради получения словацкого паспорта, теперь хотят вернуть российские документы. Это стало возможным после изменения законодательства Словакии, которое больше не требует отказываться от прежнего гражданства для получения нового. Июль 2026 года в России оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений с 1891 года, сообщил Гидрометцентр. Средняя температура в этом месяце превысила рекорд, который был установлен в 2010 году и повторен в 2024. При этом рекордная жара наблюдалась в азиатской части страны, в то время как на европейской территории в целом было прохладно. Человек-паук «Новый день» за неделю обогнал по сборам историю игрушек 5 и стал самым кассовым фильмом в мировом прокате с начала года. Сборы достигли 1 миллиарда 150 миллионов долларов, из них 450 миллионов в США. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Эванакс, Крот, Сей Тукей и Гвоздь. 31 октября, Москва, Вики Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountogeta.t2.ru.
7: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2024.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы продолжаем обсуждать, что бы вы делали, если бы не было интернета. И знаешь, люди ко всему приспосабливаются. Жили же наши родители без интернета. Развлекаться я буду в деревне. Дом есть, значит, есть чем заняться.
2: Слушайте, ну, начать что-то делать руками своими, то есть либо какое-нибудь там полезное хобби, либо развлечение, ну, это вообще отличный вариант.
1: Выжигание, вернусь. Я так любил выжигать раньше.
2: Уточни, что, пожалуйста.
1: Дощечка, выжигатель, да, дощечка.
2: Выжигатель, дощечек. Ничего, что эти дощечки сложены в один дом, как бы, да?
1: Красиво.
2: Да, ну горело вообще.
0: Вейкаперы утром на Рекорде. Рекорд. Погода.
3: Обновляем актуальную информацию. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 20, завтра облачно с прояснениями и до плюс 31. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Telegram и Max. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы в Telegram и Max Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
4: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил Рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на Рекорде. Для детей старше 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

Так, ну, народ, новости с интернет-полей. Если вдруг по какой-то причине вы попытались зайти там в Озон, в Wildberries, а у вас не работает. Если вы в Яндекс пытаетесь зайти, в Авито, а даже если пытаетесь узнать у Ростелеком, идет на сайте Ростелеком, и тоже не можете зайти, и хотите билетики в РЖД купить, и тоже не работает. И, собственно, с Максом тоже есть определенные трудности, как и Иви, и прочими товарищами, то не в целом, ну, как бы, не то, что не переживайте, просто так не только у вас. В Рунете произошел масштабный сбой. А вот эти все товарищи, о которых я рассказал, и многие другие, они вот немножечко прилегли. С чем это связано, пока нету информации, но зато есть информация, что Сбербанк работает. Вот такая вот история. Побольше инфы, я думаю, что будет в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Подписывайтесь. Он есть, соответственно, в Телеге и в Максе, чтобы всегда вы были в курсе. Поэтому, ну, там вроде как все работает. Заглядывайте. Давайте, кстати, расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, свежачок от Алека и, знаете кого? Дженнифер Лопес. Everything's fine. А еще послушаем свежак от Теста.

You'll find out if you do.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 2 12 99.

0: Рекорд. Новости.
1: США считает, что темп обмена разведданными с Киевом восстановился до прежнего уровня, пишет Политико. По информации издания, в этом убеждены несколько американских сенаторов. Представитель Белого дома в ответ на обращение газеты с просьбой прокомментировать эти оценки заявил, что Трамп, цитата, «хочет урегулировать конфликт». Мошенники начали заманивать россиян в поддельные домовые чаты, утверждая, что из-за проблем с Telegram общение переносится на другую платформу. Затем они под разными предлогами выманивают у жертв персональные данные, после чего похищают деньги с их счетов. Согласно опросу ВЦИОМ, почти половина россиян за последние 5-6 лет не смогли полноценно отдохнуть. По данным исследования, многие жители страны живут в состоянии хронической усталости, что аналитики связывают в том числе с высокой вовлеченностью в работу. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде. Yeah!

0: Не пропустите Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
2: Обновляем актуальную информацию по данным Яндекс.Погоды. В Самаре сегодня ночью до плюс 20, завтра облачно с прояснениями и до плюс 31. А также напомню, что продолжается наша летняя игрушка, в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки случайным образом и звоним в прямом эфире. Ну а дальше, если дозвонились, ты уже решаешь забрать весь приз, либо поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия нужно отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Подробности, а также информацию о накопленных литрах ищи в наших каналах в Телеграме и Макс «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
4: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
5: По будням с 7 до 11.
4: Мега-утро на рекорде.
6: Для детей старше 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гарант Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора Лесная 23». Подробности на горафит.ру.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212 90.

вещи, о которой, возможно, вы забываете, это когда, ну, по какой-то причине пропадает интернет, и вы не можете слушать любимую радиостанцию, слушать любимые сеты и так далее. Здесь есть крайне простое решение этого вопроса. Специально для вас, для таких ситуаций.

радиошоу. То есть прозвучало, например, радиошоу «Пиратская станция». Захотели утром послушать диджея Гвоздя, зарядиться драм-н-бейсом? Пожалуйста, зашли со своих айфонов, андроидов, скачали. Прошла трансмиссия, озвучал новое шоу Армина Ван Бюрна. Зашли и скачали. А был фестиваль «Tomorrowland». Все шоу, все выступления артистов, все Мартины Гаррикса и Дэвида Гетты, все эти лайвы в нашем телеграм-канале и Макс-канале, плейлисты «Радио Рекорд». ВК-фест был, прямая трансляция была, тоже зашли, послушали, как ребята выступали. И это можно сделать всегда, из любой точки. Самое главное, просто озаботиться чуть-чуть заранее, зайти с вайфайчика, скачать себе музыку и потом целый день...

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio Record. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

рекорде. Класс. Wicked Game. Record Remain.

0: Рекорд. Новости.
1: Полиция испанского анклава Сеута продолжает искать несовершеннолетних мигрантов, которые остаются на улицах города. По данным властей, более 860 детей уже переданы социальным службам. Для их размещения переоборудуют школы и другие здания. Некоторые местные жители также начали принимать детей у себя дома. Иран и Оман согласовали географические детали маршрута для прохода судов в Ормузском проливе, заявили в иранском МИД. В ведомстве уточнили, что маршрут является временным, но будет действовать от 2 до 4 месяцев. В общественной палате предложили ввести ежегодную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября. По мнению авторов инициативы, такая мера поможет семьям покрыть расходы на подготовку детей к новому учебному году. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс. Рекорд.

0: Обновляем актуальную информацию. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 20, завтра облачно с прояснениями и до плюс 31. А еще Радио Рекорд Самара разыгрывает билеты на первый домашний матч «Крылья Советов» в этом сезоне. В эту субботу, 8 августа, состоится матч с «Балтикой» 0+. Правила простые. Несколько раз в день в начале часа мы сообщаем, что в одном из треков спрятали свисток арбитра. А потом, спустя некоторое время, спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал и в какой композиции. Ставим два фрагмента на выбор. Если отгадываешь, получаешь два билета на матч «Крылья Советов» в «Балтика». А еще в «Максе» 4 человека и 4 человека в «Телеге» получат по два пригласительных. Все, что от тебя требуется, быть подписанным на наши каналы и нажать на кнопку «Хочу» на футбол в закрепленной записи. И самое главное, помни, наличие Fan ID обязательно.
1: Рекорд. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Дэнс лето. На рекорде. Лето.

далеко в Турцию. Знаете куда? На шоу «Анима». Если вы вдруг по какой-то причине не в теме, просто сейчас заходите в любую соцсеть, где есть видосики, или просто открывайте Яндекс и пишите «Анима» и раздел «Видео». И получаете простую картинку, где крутые роботы

кто-то из вас, причем двое, могут отправиться на шоу «Анима». У нас на сайте radiorecord.ru есть вся информация. Периодически звучат анонсы. Я лишь хочу напомнить, что вы можете вот так вот круто провести время. И самое главное, у нас завтра будут итоги этого мероприятия. Поэтому рекомендую поучаствовать, чтобы оказаться по возможности на шоу. Я бы, честно говоря, разыграл бы сам себе, но тут стоит рядом руководство и слышит, что эти мои желания и осекает. Короче, давайте расскажу пока о треках, а вы думаете про аниму. Беременась в этом часе.

если у женщин так хорошо развита интуиция, то почему они все время о чем-то спрашивают?

on the streets in every major city from coast to coast.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Привычка пить пиво после работы может закончиться пивным сердцем, предупреждают врачи. Сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь.
2: То есть увеличивается не только живот, но и сердце?
3: Получается, что да.
2: А почему так несправедливо? Почему есть пивной живот? Почему есть пивное сердце? А почему нет пивного пениса?
3: Возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается. Никому об этом не говорят. Это такой заговор.
2: То есть вы хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
3: Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом... Ого-го!
2: Большой-большой!
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама. Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
4: Лайк.
0: Общение.
4: Лайк.
0: Знания.
4: Лайк.
0: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: 18+.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
11: Новая Самара.
12: Дай жару этим летом вместе с нами.
13: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин провел встречу с главой Центра сберкома Эллой Памфиловой. Президент сообщил, что в единый день голосования пройдут около 2000 избирательных кампаний, а Памфилова заявила, что выборы в Госдуму состоятся в условиях повышенных мер безопасности. В Федерации независимых профсоюзов России напомнили, что при высокой температуре в офисе работодатель должен сокращать рабочий день сотрудников. Так, при температуре 28,5 градусов рекомендуется уменьшить рабочее время на час, при 29 градусах на 2 часа, а при 30,5 на 4 часа. В США впервые вывели собак без основного аллергена, вызывающего реакцию у людей. Разработчики заявляют, что с помощью редактирования генов у Бигли удалось полностью устранить белок КНФ1. Пока такие собаки не поступили в продажу, а технология еще не одобрена американским регулятором. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Аниме» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Аниме» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Аниме» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Аниме» с «Рекордом» на
1: «Аниме». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26. 16.02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: сегодня в эфире. Резиденты творческого объединения «Блаш». Артисты и саунд-продюсеры, работающие на стыке техно, бейс, рейв и электро. Подлеснов и Цель. В 11 вечера. Час резидента. На рекорде.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
2: Обновляем актуальную информацию по данным Яндекс.Погоды. В Самаре сегодня ночью до плюс 20, завтра облачно с прояснениями и до плюс 31. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Макс. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы в Телеграм и Макс Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок и месте порядка их получения на avroramol.ru. 18+.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт quadroprofi.ru.
7: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
8: Рассрочка 0% под застройщика на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности на ЖК-ласточка.ру. Застройщик ООО «ЗСК Девелопер». Проект декларации на сайте nas.com.ru. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90.
11: Рекорд. Дэнс-лето.
12: На рекорде.
11: Дэнс-лето.
12: На

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Знаете, что у нас же объявлен, между прочим, лайнап пиратской станции. «Рагнарёк» она называется, все верно. Питер уже посмотрел это шоу сногсшибательного характера. У Москвы все впереди, конечно. Итак, на сцену VK Stadium выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. Кто у нас будет? Ну, смотрите, тут от ветеранов сцены до героев новой волны. В том числе Кашин, Сейнт Райдер, Крот, C2K, Гвоздь непременно. Запоминаем дату 31 октября. Москва, VK Stadium, пиратская станция «Рагнарёк» и все подробности на radiorecord.ru 18+. Холли Флейм услышим уже в этом часе и тону.

еще Карлита, Манхэттен. All Things Break тоже впереди, Gravity. Прямо сейчас Оффенбах и Miles Away, и все это... Record. Record. Yeah.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы продолжаем обсуждать, что бы вы делали, если бы не было интернета. И знаешь, люди ко всему приспосабливаются. Жили же наши родители без интернета. Развлекаться я буду в деревне. Дом есть, значит, есть чем заняться.
2: Слушайте, ну, начать что-то делать руками своими, то есть либо какое-нибудь там полезное хобби, либо развлечение, ну, это вообще отличный вариант.
1: Выжигание, вернусь. Я так любил выжигать раньше.
2: Уточни, что, пожалуйста.
1: Дощечка. Выжигатель, да,
2: все, выжигатель, дощечек. Ничего, что эти дощечки сложены в один дом, как бы, да?
1: Красиво.
2: Да, ну горело вообще.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
6: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
8: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. «Визит» – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава Центра Сберкома Элла Памфилова заявила, что выборы в Госдуму пройдут в условиях повышенных мер безопасности. По ее словам, подготовлены резервные помещения, альтернативные источники питания, проведены учения с экстремальными службами, а также назначены ответственные за действия в чрезвычайных ситуациях. Власти разрешили на год производство, ввоз в Россию и выпуск в обращение бензина по стандартам Евро-2, Евро-3, Евро-4, сообщила Минэнерго. Постановление Кабмина также признает утратившим силу решение о допуске до конца года обращения бензина Евро-5 с повышенным содержанием серы. АЗС в стране будут предоставлять сведения об экологическом классе отпускаемого топлива в доступной и наглядной форме, заверили в ведомстве. Победа возобновит рейсы из Москвы и Махачкалы в Дубай с сентября, сообщили в авиакомпании. С конца октября можно будет также улететь из Москвы в Абу-Даби. Ранее Победа в начале марта отменила все авиарейсы в Эмираты и обратно на фоне конфликта в Иране. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов – 52 рубля. С 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
2: Обновляем актуальную информацию. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 20, завтра облачно с прояснениями и до плюс 31. А еще Радио Рекорд Самара разыгрывает билеты на первый домашний матч Крылья Советов в этом сезоне. В эту субботу, 8 августа, состоится матч с Балтикой. 0+. Правила простые. Несколько раз в день в начале часа мы сообщаем, что в одном из треков спрятали свисток арбитра. А потом спустя некоторое время спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал и в какой композиции. Ставим два фрагмента на выбор. Если отгадываешь, получаешь два билета на матч Крылья Советов в Балтика. А еще в Максе 4 человека и 4 человека в телеге получат по два пригласительных. Все, что от тебя требуется, быть подписанным на наши каналы и нажать на кнопку «Хочу» на футбол в закрепленной записи. И самое главное, помни, наличие Fan ID обязательно.
1: Рекорд. Реклама.
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Совхозпроект» и декорации на сайте «Наш.Дом.РФ».
6: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
7: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на «Авроромолл.ру» 18+.
8: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
9: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
10: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта – рубли РФ.

0: дополнительные расходы, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Ну что, любители футбола, приготовьтесь, потому что уже в этом часе мы разыграем билеты на первый домашний матч в этом сезоне «Крылья Советов» и «Балтика». Матч состоится в эту субботу, 8 августа, 0+. Совсем скоро в этом часе прозвучит свисток арбитра на одном из треков. Твоя задача запомнить, на каком и где. Ну а немного погодя, мы у тебя спросим, на каком все-таки из треков прозвучал. Поставим два фрагмента, ну а твоя задача... либо вспомнить, либо угадать. Если справишься, заберешь два билета на матч «Крылья Советов» в «Балтика». Свисток арбитра прозвучит скоро, ну а пока рассказываю, какие треки будем слушать вообще сегодня. А в этом часе мы услышим «Ave, Meet Me in the Dark». Также будут Джоэл Кори и «Ra, Devotion». Услышим «Bauer, Calling Out for You». Ну а также будет «Tiesto, Don't Lose Your Head». Ну а первым в этом часе услышим Think About Us от Sony Padera, D.U.D. и Poppy Besco. Это рекорд Дэнс Лето. Погнали!
0: Рекорд Дэнс Лето.

0: пишешь фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, оставляешь номер мобильного телефона. И во время розыгрыша мы случайным образом выбираем одного из участников, звоним, если дозваниваемся, то ты уже выбираешь, забрать ли всю воду, которая у нас скопилась, либо забрать часть и частью больше поделиться со следующим участником. А мы всегда разыгрываем 4 бутылочки плюс то, чем поделился именно ты. Играем уже через несколько минут, поэтому если ты еще не отправлял фразу «хочу пить», делай это прямо сейчас, и, может быть, мы наберем именно тебе.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Моя жизнь недавно круто изменилась, в краски яркие она преобразилась, и плохого настроения теперь ноль.

0: Майнкрафт. Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: 18+.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем наш летний розыгрыш. Прямо сейчас начинаем разыгрывать фирменную крутую артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По правилам, сначала ты отправляешь фразу «хочу пить» в личку телеги, либо же группы ВКонтакте, и во время розыгрыша мы случайным образом выбираем одного из участников, пытаемся дозвониться, если берешь трубку, называем тебя H2Ошником, и дальше ты уже решаешь забрать весь приз, все бутылочки, что у нас есть, либо частью поделишься уже со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылки плюс то, чем поделился предыдущий игрок. Наш рандомайзер определился с участником, им становится Екатерина. Последние цифры номера мобильного телефона 3954. Пытаемся до нее дозвониться. Надеюсь, она прямо сейчас нас слышит, возьмет трубку, заберет накопленные бутылочки, ну и, собственно, станет H2Ошницей. Но пока от нее только гудки. Ждем еще немножко.
2: Оставайтесь на линии.
1: Что-то мне сегодня вообще не везет. На H2Ошников не берут просто с меня трубки. И, видимо, Екатерина тоже трубку не возьмет.
2: Абонент не берет трубку.
1: Да, все, можно ждать просто до вечности, поэтому, увы и ах, не стала Екатерина H2Ошницей, но, возможно, H2Ошником станешь ты, просто достаточно один раз написать «хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» и оставить номер мобильного телефона. Можем позвонить именно тебе, главное, возьми трубку.
0: Да,

0: Рекорд. Новости.
1: Вылет одного самолета из Самары в Сочи перенесли на 12 часов, другого на более чем 18. А сейчас в Курумыче сохраняется задержка некоторых рейсов. Напомним, сегодня в аэропорту вводились ограничения из-за ракетной опасности. В Самаре предложили перенести празднование Дня города на май. Предложение поступило под одним из постов мэра в соцсети. Иван Носков согласился рассмотреть эту инициативу, если она поступит. Напомним, празднование Дня города в Самаре перенесли на осень в 2012 году. До этого его отмечали в последнее воскресенье мая. МЧС вновь предупреждает о жаре. В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности. В регионе с 7 по 10 августа местами прогнозируется 4 класс пожарной опасности. Лесов. Оперативно и 24/7 узнавая новости города, страны и мира в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Масло, масло, масло. Масло меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на come2get.t2.ru.
13: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года. В гипермаркетах.
14: Лента. Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
15: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
16: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: Радио Рекорд Самара дарит билеты на первый домашний матч Крыльев Советов в этом сезоне. В эту субботу, 8 августа, состоится матч с Балтикой 0+. Не так давно прозвучал свисток арбитра на одном из треков, и твоя задача вспомнить, на каком из них. Я прямо сейчас поставлю тебе два фрагмента, а ты уже ответишь в личке нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» на первом, либо на втором. Итак, на этом ли треке ты слышал свисток арбитра? Либо же на этом. Отправляй цифру 1 или 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Будешь 40-м верно ответившим, получишь 2 билета на матч. Напомню, что наличие фан-айди обязательно, и если паспорта болельщика у тебя нету, но ты готов сделать его в ближайшее время, тоже можешь поучаствовать.
2: Рекорд. Погода.
1: Но пока ты выбираешь верный трек, я быстренько поделюсь с тобой актуальной информацией о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня

0: Завтра синоптики обещают нам прям жаришку, до 31 градуса тепла будет малооблачно.
1: Рекорд. Реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гарант» и «Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гарант», «Лесная 23»

0: Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
2: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% от срочки до 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячно. Остаток оплачивается в позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без приплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «ЗСХ Девелопер». Проектная декларация на сайте «Ласточка.ру». Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
3: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
3: Рекорд.
4: Рекорд Дэнс лето.

0: Танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.
1: Пришло время подвести итоги розыгрыша билетов на первый домашний матч «Крыльев Советов» в этом сезоне. Напоминаю, что в эту субботу, 8 августа, состоится матч с «Балтикой» 0+. Свисток арбитра прозвучал на одном из треков. Я ставил тебе два фрагмента на выбор, первый либо второй. И цифру 2 нужно было прислать 40-м в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И все ровно и четко сделал у нас Александр. Последние цифры его мобильника 2854, за что, собственно, и получает 2 билета на матч «Крылья Советов» «Балтика». Классно сходить и, конечно же, поболеть от души, но мы остаемся здесь на главной танцевальной. Кстати, напомню, что дополнительный розыгрыш проходит в наших информационных каналах. Макси 4 человека, а также 4 человека в телеге получат по 2 приглашения. Тебе всего-то навсего нужно быть подписанным на наши каналы и нажать на кнопку «Хочу на футбол» в закрепленной записи. Напомню, что Fan ID обязателен.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. У нас суперприятный момент. Между прочим, у нас прямо сейчас самое время узнать имя лучшего слушателя сегодняшнего дня. А что это значит? А я вам напомню. Весь день вы ловили в эфире треки «Анима». Отправляли слово «Анима» вообще от приложения Радио Рекорд. Ну и теперь у нас есть кое-какие очень хорошие результаты. И победителем сегодняшнего дня у нас становится Богдан. Богдан, привет.
1: Всем привет.
0: Ага, Богдан, на месте. Так, ну что, рассказывай, с какого ты города? Ты откуда у нас самый умный тут?
1: Я из Москвы.
0: О, из столицы, из Москвы. А подскажи-ка, да. может, ты уже и ранее бывал вообще на концерте «Анима»? Как дела-то в этом вопросе у нас?
1: Нет, очень хотел бы в Ельцинске побывать, но, к сожалению, не получилось. И вот надеюсь, что получится побывать в Стамбуле, выиграть главный приз.
0: Ой, ну это вообще, ну правильно, замечательно и классно. Богдан, я тебе, конечно же, желаю много удачи и поздравляю, потому что ты получаешь мерч-пак «Радио Рекорд» и приглашение на эксклюзивную припати на яхте в Стамбуле. Друзья, как мы знаем, самое интересное у нас впереди. Сегодня диджей Фил вот весь был как на шарнирах. А знаете почему? Потому что уже в пятницу, уже все, совсем скоро, завтра, он будет разыгрывать ту самую поездку. Главный победитель у нас получит путешествие мечты на двоих. Стамбул, концерт «Анима», закрытая припати на яхте, перелет, проживание, вообще фул, полная организация поездки. Ну и вам останется только собрать чемоданы и наслаждаться этим приключением, друзья мои, с рекордом на «Анима».
2: Дэнс лето!
3: На рекорде! Yeah!

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
3: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
2: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин! И средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. «Либерта» в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР, там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Слушай радио «Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радиоплеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
6: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
8: Дэнс лето!
6: На рекорде.
8: Дэнс.

0: Рекорд. Новости.
1: Полиция испанского анклава Сеута продолжает искать несовершеннолетних мигрантов, которые остаются на улицах города. По данным властей, более 860 детей уже переданы социальным службам. Для их размещения переоборудуют школы и другие здания. Некоторые местные жители также начали принимать детей у себя дома. Иран и Оман согласовали географические детали маршрута для прохода судов в Ормузском проливе, заявили в иранском МИД. В ведомстве уточнили, что маршрут является временным, но будет действовать от 2 до 4 месяцев. В общественной палате предложили ввести ежегодную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября. По мнению авторов инициативы, такая мера поможет семьям покрыть расходы на подготовку детей к новому учебному году. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: «Радио Рекорд» представляет «Белая снежная королева».
1: Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fito.ru.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Привычка пить пиво после работы может закончиться пивным сердцем, предупреждают врачи. Сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь.
2: То есть увеличивается не только живот, но и сердце?
3: Получается, что да.
2: А почему так несправедливо? Почему есть пивной живот? Почему есть пивное сердце? А почему нет пивного пениса?
3: Возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается. Никому об этом не говорят. Это такой заговор.
2: То есть вы хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
3: Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом... Ого-го!
2: Ой, большой, да.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
4: Обновляем актуальную информацию. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 20, завтра облачно с прояснениями и до плюс 31. А еще Радио Рекорд Самара разыгрывает билеты на первый домашний матч Крылья Советов в этом сезоне. В эту субботу, 8 августа, состоится матч с Балтикой. 0+. Правила простые. Несколько раз в день в начале часа мы сообщаем, что в одном из треков спрятали свисток арбитра. А потом, спустя некоторое время, спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал и в какой композиции. Ставим два фрагмента на выбор. Если отгадываешь, получаешь два билета на матч Крылья Советов в Балтика. А еще в Максе 4 человека и 4 человека в телеге получат по два пригласительных. Все, что от тебя требуется, быть подписанным на наши каналы и нажать на кнопку «Хочу» на футбол в закрепленной записи. И самое главное, помни, наличие Fan ID обязательно.
0: Рекорд. Реклама.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе Imperial Fitness карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. Imperial Fitness. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения рекорда и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, стало быть, как всегда, вместе с тобой будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Изначальный смысл слова «информация» от латинского «inform», то есть то, что как бы вкладывает форму или формирует представление о чем-то, был, как видим, немного иной. Информацией было не столько сообщение, сколько формирование мнений. Потом долгое время под информацией стали понимать, собственно, оповещение там или известие. Сегодня, в 21 веке, смысл этого слова вернулся к своему буквальному изначальному смыслу. Это снова не что иное, как инструмент формирования мнений для тех, кто использует ее в своих целях. А сегодня буквально каждый, кто использует информацию, использует ее в своих корыстных интересах. Ну, мы, конечно же, тоже, но наша цель вполне мила и вполне невинна – просто поржать. Именно это мы и делаем, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне массово перестают пить алкоголь. По прогнозу Минздрава, по итогам года потребление спиртного составит всего 7,7 литра чистого спирта на человека. Это самый низкий показатель почти за 30 лет, с начала 90-х.
2: Что? Россияне массово перестают пить алкоголь? А что, я боюсь спросить, тогда россияне пьют? Йогурт, забродивший до 40 градусов?
1: О, какой-нибудь лимонадик, там, ситро, как раньше называли, знаете, там, Байкал напиток такой.
2: Или они теперь не пьют, а что-то едят, что-то такое, знаете, забористое. Казан-кебаб в виде закладки. Что, как это россияне перестали пить алкоголь? Ну, что это значит? Нет, это очень хорошо, если бы это так. Но это может означать только одно из двух. Либо то, что в России все стали трезвенниками, то есть все разом завязали и пьют только там кефир с черносливом, алкоголь ни капли в рот. Но просто сейчас все, ну или многие, кто это как бы слышит, как бы не очень в это верят. Потому что вроде бы и верят, а вроде бы вчера видел, как один чувак опрокинул стакан в рот. И чуваком этим был он сам. И рот тоже был его. Да, в общем-то, я вот хоть и не пью, но мои глаза на улице, когда я, знаете, вот очень часто, мягко говоря, очень часто вижу раскачивающегося, как метроном, и падающего, как стопка книг, на краю стола человека, эти глаза мне подсказывают, что это не так.
1: А может, это не россиянин?
2: Или есть второй вариант. Россияне пьют, но не алкоголь. И вот тогда тут вопрос, а что такое россияне неалкогольного пьют, от чего они так пьянеют? Может, это какой-то, не знаю, компот? Бабушкин компот забродил. Знаете, там, или, там, знаете, чайный гриб достоялся до 45 градусов.
1: А может, просто воздух их пьянит, знаете, такой вот. Такой.
2: А воздух сейчас, да, такой, да.
1: И, кстати, знаете, вот не радуйтесь раньше времени, потому что, смотрите, вот, по прогнозам Минздрава, по итогам нынешнего года составят 7,7. То есть еще год не закончился, они уже прогнозируют. Может быть, россияне быстро наверстают, как бы. Сейчас середина года, что там?
2: Ну,
1: еще осень мрачная,
2: да, депрессивная. Да, ну, я просто думаю, что, понимаете, что-то здесь не так. Все-таки что-то россияне пьют, да, кроме алкоголя, если они так напиваются. Вот что, вот что же это может быть? Ведь больше всего вот сейчас что пьют вообще? Не только россияне, все люди, что пьют? Правильно, обычную питьевую воду в бутылках. Ее лакают тоннами, там, литров, обогащая продавцов того, что можно пить бесплатно, да? А причем обогащают их на миллиарды. А может быть, я думаю, может быть, они, вот те, кто продают воду, может, они начали воду бодяжить? Ведь у нас же все сейчас, знаете, капитализм, мать его, да? Все разбавляют, все там недоливают, бодяжат, ширинфляция, ради того, чтобы сэкономить на затратной части. Может быть, и воду стали разбавлять спиртом, чтобы сэкономить?
1: Ну, это как бы невыгодно экономически. Спирт все-таки пока, слава богу, стоит дороже, чем вода.
2: А может, таким спиртом, который стоит дешевле? Но, в любом случае, это что там по итогам Минздрава, значит, потребление спирта составило всего 7,7 литров. 7,7 литров чистого спирта на человека. Ну, вы знаете, вообще-то 7 литров на человека, ну, это вот как ни крути, ну, вот никак нельзя сказать, что человек, который пьет 7 литров, что он не пьет. Особенно, если он выпил его сразу.
1: И смотрите, ну, это значит, на всех, то есть дети, старики, женщины, зожники, приходится 7,7 литров чистого спирта, 7,7 литров чистого спирта, это больше 15 литров водки.
2: Именно это я вам и говорю. И может быть, вот когда я вижу там, знаете, просто когда я вижу какого-нибудь шатающегося на улице, может, я просто вижу его в неудачный момент. Может быть, просто так неудачно, знаете, сошлись звезды, что именно в этот момент его так шатает, потому что он только что выпил 7,7 литров спирта.
1: А может, он просто усталый такой. А где-то, где вы не видите, кто-то пьет эти самые 7,7 литров спирта за шторками у себя дома.
2: Вот вопрос. В этом-то главный вопрос. Конечно, очень хочется верить, что россияне массово перестали пить алкоголь, но а действительно ли это так? И вот хочется услышать ваши поучительные случаи. Во-первых, твои наблюдения. Да, вот не Минздрав Минздравом, а ты же не Минздрав.
1: В своем окружении, там, знакомые, друзья, коллеги, там, соседи, вот, стали ли они меньше, стали ли они больше пить?
2: Ты как не Минздрав, а может, там, Минпив, или Минздрав своего рода. Твои наблюдения, стали ли меньше пить? Ты сам стал меньше, да? Какие-то случаи, да, вот, был у меня случай, например. Как начинается?
1: Ну, это стал я меньше пить после этого случая.
2: Да.
1: Потому что как бы больше уже... Нет, вот,
2: больше,
1: нельзя,
2: больше невозможно, не просто, надо. Да. Ты все понял? Обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Хруст Шоу.
1: В Москве перестали угонять машины. По словам Сергея Собянина, автоугон в столице уже стал практически экзотическим преступлением. С 2010 года количество таких случаев, по данным мэрии, сократилось в 47 раз.
2: В Москве перестали угонять машины в 47 раз? А почему? Это что, это потому что в Москве машины больше никому не нужны? Там что, уже столько мигрантов, что нужны только электровелосипеды, чтобы стать курьером?
3: А может быть, вы знаете, вот раньше угоняли машины постоянно в Москве, да и не только в Москве, перегоняли на Северный Кавказ, да, перебивали номера, и, возможно, рынок насытился. Вот не нужно уже.
2: Но не только из Москвы. Нет, подождите, вам говорят про Москву. Почему там? Не знаю, может, стали меньше угонять, потому что бензин такой дорогой? Что угонять не на что? Но в Москве это не так, в Москве бензин не дорогой, тогда почему? Ну, наверное, можно предположить, что имеется в виду, что потому что, ну, типа, угонщиков стало меньше. А стало их меньше, там, ну, из-за камер, например, да? Ну, тотальное примерно. Снижение, полиция хорошо работает, и так далее. А может быть, знаете, ну, просто чисто из-за соотношения риск-награда. То есть риск, что поймают, стал огромный, а награда так себе. Знаете, какой-нибудь просто китайский Чанган Дон Бан, там, да? Не стоит того. Но у меня все равно вопрос. Ну почему это именно в Москве? А в Питере? Что, а в Питере, значит, все еще по-прежнему угоняют? А что, тут камер меньше, полиция хуже работает? Я думаю, что дело в другом. Я думаю, что дело просто в том, что лето. Ведь мы знаем, что летом москвичи очень любят ездить в Питер. И, возможно,
3: они зимой любят и очень.
2: Ну, особенно летом. Особенно зимой в меньшей степени. Летом все сюда. И, возможно, просто все московские угонщики приехали в Питер. Да, и ну, как бы, просто, да, из Москвы в Питер. Ну, просто, понимаете, просто они все московские угонщики, они сейчас здесь.
3: Понимаете? А может быть, просто Сергей Собянин не в курсах, что происходит в Питере. В Питере, может, тоже стало меньше угонять. И, может быть, это связано с тем, что россияне стали меньше пить.
2: А почему?
3: Ну, если бы... Шел пьяненький, смотришь, машину стоит.
2: Нелогично. Если стал меньше пить, значит, стал больше водить. Потому что, как говорил герой одного, никому уже не помнит этот фильм, да, что лучший способ борьбы с алкоголизмом – это автомобиль. Потому что за рулем пить нельзя. Нет, я думаю, что все-таки дело в московский фактор. Москвичи все здесь, угонщики просто здесь. И просто сейчас из Питера погонят машину в Москву.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Резиденты творческого объединения «Блаш». Артисты и саунд-продюсеры, работающие на стыке техно, бейс, рейв и электро. Подлеснов и Цель. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
3: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
4: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: «Колобок» пока не нашел отклика у российского зрителя. По данным СМИ, на первые премьерные показы фильма с бюджетом около миллиарда рублей в одном из крупных московских кинотеатров купили всего 4 билета. А большинство сеансов и вовсе остались пустыми. Ранее ради российской ленты перенесли неофициальную премьеру нового «Человека-паука», после чего разъяренные фанаты Питера Паркера еще до выхода фильма в прокат обвалили рейтинг «Колобка» до 1 из 10.
2: «Колобок» пока не нашел отклика. Купили всего 4 билета. Это называется «не нашел отклика». Вообще-то, вот раньше, во времена моей молодости, это называлось «полный провал». А это не нашел отклика. Это называется «Колобка лисица съела».
3: Они при этом не теряют оптимизма. Пока не нашел.
2: Пока, конечно, да.
3: Путь к сердцу зрителя долог, тернист, но он будет пройден «Колобком», я свято верю.
2: 100%.
3: Миллиард вложили в него, что не хухры.
2: Конечно, да.
3: Потому что оригинал «Колобок», самого «Колобка», как бы сделали ни за что там. По сусекам, по скребли.
2: Да, конечно. А бюджет миллиард. А купили 4 билета. Ну, все-таки давайте будем объективны. Но все-таки чуть-чуть фильм, да, отбился. 4 билета там, ну, плюс-минус 5000 рублей, это заработали. Курочка по зернышку. Другая сказка, правда. Хотя могли бы эту заснять. Курочка по зернышку. 4 билета. С миллиарда, значит, 5000 примерно отбили. То есть потратить ярд, заработать 5000. А как называется эта бизнес-схема? Колобок, то есть, на самом деле, все как в «Колобке», да, поди-ка старый по сусекам поскреби, да, по амбару помети, то есть, по сусекам поскребли, наскребли миллиард, а «Колобок» сбежал, оставив 4 билета. Да? Все, чистый «Колобок». И это, а вот эти вот примерно 5 тысяч, вот это вот, с 4 билетов, это, я так понимаю, видимо, будет зарплата Гарика Харламова.
3: Который исполняет, собственно, «Колобка», кто не знает, главную
2: роль. Да, это же ему, надеюсь, пойдет, как бы, да, вот эти?
3: Ну, возможно, да. Ну, конечно, ну, хоть что-то он должен заработать. Человек старался там в поте лица, в поте башки там, да, как бы.
2: А «Колобок» потный там, да,
3: прям? Ну, там такой мистер.
2: Ну, если старался, ладно. Ну, что ты мне подсказываешь, что зарплата у него будет нормальная? Государство, я думаю, что этот миллиард компенсирует. 5000 вот заработанных на бюджет, на билетах пойдет в бюджет, а 999 миллионов и 995 тысяч спишут на «Колобка». На то, что он от дедушки ушел и от бабушки ушел. А я вот только не очень понял. 4 билета купили. И вот тут самый же главный киновопрос, я бы сказал, искусствоведческий вопрос. А кто эти 4 человека, которые купили билеты? Это кто? Это, я так понимаю, бабушка режиссера, дед оператора и 2 купил сам Харламов для ощущения ажиотажа.
3: Да? Ну, я не думаю. Они-то на премьеру могут бесплатно прийти. Они же к этому приложили руку. Возможно, это купил как в качестве поддержки Михалков. Никита Сергеевич.
2: Ну, да.
3: Он же поддерживает
2: эти
3: скромные. Да, как бы, вот пошел, купил себе, дочерям, там, жене, там, ну, не знаю.
2: А, он у тебя все 4 купил?
3: Да, конечно, он может себе позволить, как бы, да?
2: Может, да.
3: Целых 4 билета в крупнейшие московские кинотеатры.
2: С миллиард. Ну, я имею в виду, потрачен он на «Колобка». Кстати, это, видимо, я так понимаю, самый дорогой «Колобок» в мире. За миллиард. Да?
3: Получается, да. Просто до этого, в принципе, вообще «Колобков» не было никаких. Ну, только в этой франшизе там.
2: Да, до этого «Колобки» стоили дешевле. Да, нет, был мультфильм, не один, кстати,
3: ну,
2: советский.
3: Ну, да, старый.
2: Ну, сколько они там стоили? Ну, «Колобок» вообще такая дешевая еда. Ну,
3: а тут бюджетная история.
2: А теперь «Колобок» — это лакшери-блюдо.
3: Почти... Даже, смотрите, для этого даже подвинули неофициальную премьеру «Человека-паука», например,
2: «Колобка» этого. И что там было сказано, значит, фанаты, да, до выхода фильма в прокат обвалили рейтинг. Ну, это на самом деле, знаете, на самом деле хорошо, что они обвалили рейтинг, а не самого Харламова. Хотя, знаете, если обвалить Харламова, то снова получится «Колобок», да,
3: наверное? Вот тут как куда ни крути, все, да.
2: Но, знаете, почему так получилось?
3: Ну, какой-то вот такой «Колобок», что-то в нем, он как бы у него что-то вот не дотягивает. Ну, ни ног, ни рук у него, а у «Человека-паука» и ноги, и руки, и паутиной плюется. И премьера его неофициально плюется. А что это, кстати, такое неофициальная премьера? То есть, я понимаю, что фильм нам
2: вы
3: не продали.
2: Вы имеете в виду «Человека-паука»?
3: Да, фильм нам не продали, там санкции, какие-то ограничения,
2: а
3: да?
2: Как?
3: Но это неофициально, как где-то его взяли. Где его взяли?
2: Неофициально, как? Его украли! Где? Вы украли «Человека-паука»? А «Колобка» никто не украл. И вот в этом, видимо, и есть секрет провала. Провала «Колобка» и успех «Человека-паука». Потому что «Человек-паук» неофициально, а «Колобок» официально. А у нас же любит все неофициально. Вот если бы сделали «Колобок» неофициальным, неофициальный «Колобок». Кстати, неофициальный «Колобок» — это законно?
3: Уже тянет на «Колобок» для взрослых, а это
2: да,
3: уже...
2: Там, «Колобок» — закладка там, да? Там, вот если бы он был неофициальным, я думаю, мы Человек-паук, что?
3: Да?
2: Да, все.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Хруст-шоу.
1: В Турции пьяный мужчина несколько часов помогал спасателям искать самого себя. 50-летний Бейхан Мутлу после застолья с друзьями ушел в лес и пропал. Наутро он наткнулся на поисковую группу, присоединился к ним и наравне с остальными начал прочесывать лес. Заподозрил неладное турок только тогда, когда поисковики в очередной раз начали кричать «Мутлу».
2: Странно, что заподозрил. Я бы, например, если возле меня кто-нибудь в лесу стал кричать «Мутлу», я вообще ничего не заподозрил. Может, тоже пьяный. Кричал, знаете, всякую фигню. «Ау, Мутлу!» Может, по пьяни не смог выговорить какое-то другое слово.
3: Возможно, он до этого тоже кричал «Мутлу» вместе с ним на радостях. Я бы тоже выкричал «Мутлу». Прикольно же поорать «Мутлу» в лесу.
2: «Мутлу!»
3: Даже без задней мысли, не думай, что...
2: И, кстати, это орать может только пьяный. Да, ну трезвый вряд ли будет орать.
3: Вот я сейчас ору трезвый. Мутлу! Плохо получается, что ли?
2: Я не уверен, кстати, в этом. Значит, и что там 50-летний Бейхан Мутлу? А, он же еще и Бейхан. А вот, кстати, а если бы они кричали не Мутлу, а Бейхан, он бы что-то заподозрил?
3: Нет, ничего. Потому что Бейхан — это просто имя. Ну, как Сережа они кричали, блин. Володя, Валера, там, ну что это?
2: Ну, я бы тоже, кстати.
3: Мало ли какой Сережа там, да?
2: Дело даже не в этом. Нет, ну, что не Сережа, Бейхан. И, кстати, если кто-то возле меня кричал бы Бейхан, ну... Я подумал, что просто призыв какой-то. Ничего такого, ну, в лесу. Знаете, тоже всякое бывает. Пьяный, что не кричать.
3: Мутлу кричать прикольно.
2: Нет, намного, конечно. А, да и вообще он бы сам мог присоединиться и здесь к ним и кричать там «Мутлу, Бейхан! Мутлу, чемпион!» И все бы вместе пошли искать Мутлу дальше.
3: Так он и кричал. Ну-ка, в очередной раз что-то начал заподозрил. А что это все кричат мое имя? Да, я человек уважаемый. Ну, не настолько, чтобы орать.
2: А почему его? Может, не его? Он один Мутлу? Может, другого Мутлу ищет? Может, бывает, что в лесу пропал другой Мутлу? Сколько в лесах Мутлу?
3: Да, там леса в Турции густые.
2: Густые.
3: Непроходимые.
2: И, значит, и что там, значит, 50-летний этот Мутлу после застолья с друзьями ушел в лес и пропал. Скажи, пожалуйста, а зачем он ушел в лес? Искать Мутлу?
3: А тут очень важно. После застолья с друзьями ушел в лес и пропал? Или после застолья с друзьями ушел в лес и пропал?
2: Ну,
3: то есть он один ушел в лес?
2: Или с друзьями? С друзьями, я не знаю.
3: Да, что за турецкий такой обычай уходить в лес с друзьями?
2: Да, вот это вопрос. Что в лесу в Турции делают с друзьями?
3: Я, ну, краюсь, грешен. Участвовал во многих застольях за свою длинную жизнь. Ни разу, слышите, если, конечно, застолье уже не в самом лесу происходило, да? Ни разу не было такого искушения уйти в лес. Ни одному, ни с друзьями там. Что они там делают?
2: А если вы уже в лесу?
3: Вот, говорю,
2: только если выйти, да. Да. Только это. Ну, я такой.
3: Или в другой лес перейти.
2: Это, значит, не застолье, а за пение. Но и на утро он наткнулся в лесу на поисковую группу, присоединился к ней и наравне с остальными начал прочесывать лес. Слушайте, вот, вы знаете, вот что значит турок, да? Вот они пьют, как голуби клюют, по чуть-чуть. У нас бы, если чувак реально надрался, он бы прочесывать лес бы уже просто не смог. Он бы сам стал частью леса. Сам бы стал пеньком лежащим, мхом лежащим. Да? А если бы, вот, я не знаю, ну, я просто, вот представьте, у нас такая история. Вот пьяный там идет в лесу. И вдруг рядом с ним, а может быть даже ему, кто-то закричал «Мутлу». Да за такое вообще харю бьют. Кто Мутлу? Я Мутлу! Да я тебя сейчас отмутлухаю.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: И вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах Fit Service диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: этот момент нашей программы вам не нужны ни рот и ни уши. Все, что вам нужно, это исключительно пальцы. Пальцы, которыми вы пишете свои сообщения. Да уже написали кучу всего. Вы, дорогие наши помощники, вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, кое-что из того, что вы понаписали, мы почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, тут у нас была прекрасная духоподъемная новость о том, что Минздрав заявил, что россияне массово перестают пить алкоголь. То есть самый низкий показатель в этом году почти за 30 лет. С начала 90-х даже. То есть вообще практически не пьют. Ну, это Минздрав. Мы, конечно, виднее, но мы-то видим ситуацию изнутри, да, вот, дорогие наши слушатели, дорогие россияне. Так ли это? Правда ли это? Вот можешь ли ты подтвердить, опровергнуть на поводу своих, на основе своих наблюдений за жизнью, за людьми? Да что там, за собой наблюдение? И очень много разных мнений, разных версий. Вот Семен пишет по теме. Это правда. Я бросил пить год назад и узнал, что ушла жена. Но я не расстроился. Женился сразу снова. И ребенка родили. Вот такие пироги. То есть бросил пить и такой, о, жена ушла.
0: Он это понял?
1: Ну, да, конечно.
0: А вот это вообще не пить, только одни плюсы. Кроме одного. Вот действительно, вот это, пожалуй, минус. Потому что если ты бросил пить, ты... Узнаешь, что ушла жена и что тебя зовут Семен, например, да?
1: И завел сразу новую жену, да. Ребенка.
0: Нет, это, конечно, хорошо да, это безусловно, да. Ну, а кто это, кстати, пишет? Семен?
1: Ну, кстати, это Семен, не поверите, да?
0: Это какой?
1: Ты сам определил на Семена, да?
0: Я думаю, что да. А вы иногда, знаете, там, да, у нас тут так просто устроить наш смс-чат, что вы пишете там у себя Семен, а к нам приходит...
1: Уже, да, уже Валера.
0: Толик, да.
1: А вот такая вот еще история. Тоже, в принципе, о том, как человек бросил пить, но одно «но» есть. Напился пару недель назад, так что обосрал. Решил сделать паузу. Не пью уже 6 дней. Константин.
0: Видите, я его, а паузу, это он бросил пить или бросил срать?
1: Ну, то есть, нет, как бы бросил пить и бросил бесконтрольно.
0: Нет, лучше первое. Просто нет, второй, чувак, ты смотри, завязывай.
1: А кстати, можешь не смотреть, знаете почему? Вот можешь как бы не завязывать, потому что это чек из США. Какое нам дело до США?
0: А, это нам наплевать, да.
1: Так. Так. Сейчас. А вот Павел пишет, извините, не Павел, Павел Андреевич. Здравствуйте, товарищи, как водится Павлу Андреевичу, обращается он к нам. Был у меня случай. В 2010 году прекратил пить алкоголь и до сих пор не употребляю. А кому не говорю, никто не верит. Почему не верят? И двое моих друзей взяли с меня пример. Я и мои друзья крепче чая ничего не пьют. Им, кстати, тоже не верят, что не пьют. Почему? Странно. Павел Андреевич, дорогой наш человек, возможно, вы действительно не пьете, но ведете себя так, как будто упоротые, как будто синие сопли. Как будто.
0: Тут же, конечно, да, чувак, тут важно же, не пьешь, не только пьешь ты или нет. Важно, знаете, бывает...
1: Тут твой лайфстайл важен, как бы.
0: Была такая дурацкая песня у группы, еще более дурацкая, перед заднем Сплин, помните, лучше бы пил и курил. Да, может, Павел Андреевич ведет себя не как Павел Андреевич, а как пахан. Понимаете? Да, и в этом все дело. Ну, а потом крепче чаю, он сказал.
1: А ничего не пьешь, друзья.
0: А я вот, кстати, чай бывает такой крепкий, что ведешь себя так. Вот вы знаете, что я чай люблю крепкий.
1: Как Павел Андреевич, да?
0: Начинаешь вести себя.
1: Начинаешь чай... пить как Павлик, а заканчиваешь как Павел Андреевич.
0: Да, начинаешь как Павлуша, да? А заканчиваешь по-взрослому. Давайте я почитаю так. Так. Вот. Вот пишет человек с ником «Успешный человек». Привет, Кремов, Хрусталев. Ну, что могу сказать? Прав ваш Минздрав. Ну, не то, что он прям совсем наш, да? Ну, так. Частично,
1: у
0: да?
1: Наш
0: общий, всех, да? Прав ваш Минздрав, я уже 6 лет не пью, живу по принципу ни капли в рот, ни сантиметра взад. Такая легкая, знаете. А вот ни капли в рот, это понятно, а вот ни сантиметра взад, это тоже Минздрав об этом что-то говорил, да?
1: Я даже как бы думать на эту тему.
0: Нет, подожди, я вам что?
1: Что с успешным человеком было 6 лет назад? Он 6 лет завязал и живет по принципу 6
0: теперь...
1: лет.
0: Нет, ну все, что не попадет, знаете, у нас же постоянно приходят новости, что-то люди запихивают. Может, огурцы там. Ведь помните, был такой Геннадий Малахов, он советовал огурцы пихать как
1: он
0: раз туда.
1: Он, кстати, трезвенник.
0: Да, ну огурцы-то пих. Вот это поразительно, это парадокс. Трезвенник, а огурцы в задницу пихают.
1: Трезвенник.
0: Что трезвенник? А если бы еще и бухал?
1: Безоценочно, да.
0: А если бухал, то что? Что бы запихивать? Нет, ты запих, все правильно, молодец. Мы можем здесь тебя только поддержать. И он первый, я просто закончу его запих. Такая легкость, знаете. Не звоните мне, еду по Невскому. Он заканчивает сообщение. А когда человек едет по Невскому,
1: лучше ему не звонить.
0: Нет, конечно, лучше не надо. Там такая ответственность.
1: А вот как объясняет статистику оптимистичную Минздрава о том, что россияне бросили, не пьют уже совсем. Женька пишет. А просто все пьющие отъехали уже. И, видимо, на этом не в Казахстан.
0: Не уехали, нет, давай, я, тут в русский язык. Нет, все, кто знает русский язык, кто native, что называется, извините за не совсем русский здесь, те, кто носители, они точно знают разницу между отъехали и уехали. Уехать — это как бы не очень далеко. Это может вот там, да, вот туда, вот там, сколько сюда, там. Да. Ну, хотя бы, ну, 2000 километров, ну, 3, ну, 5, ну, 10. Да? А отъехать... Это что значит?
1: Это да.
0: Сколько километров?
1: Это не в километрах уже исчисляется.
0: Это
1: уже,
0: да. Это
1: в двух датах рождения, да, и дата отъезда.
0: Да, которую у всех у нас есть или будет. Так, ну, вот пишут, дайте я сейчас что-то это, сейчас. Голосовых много, кстати, мы их нету. Пока к нам петух не пришел, сейчас. Голосовой какой? Вот это, например, сейчас.
2: Привет, Крем и Хруст. Все это брехня. Прямо сейчас сижу, пью пиво и угораю с вами над этой новостью.
0: Ну, во-первых, чувак, я тебе вот что скажу. Если ты угораешь, то значит, ты уже не так уж и сильно пьешь. Потому что если бы ты реально сильно пил, ты бы уже и угорать не мог. А во-вторых...
1: Возможно, бы я отъехал.
0: А может, да. А во-вторых, пиво. Ну, понимаешь, какая штука? Ну, вот пивное, это тоже очень... Это, ну, конечно, нельзя, с одной стороны, назвать, да, алкоголизмом.
1: Не знаю, я не надо.
0: Но в любом случае, мы категорически противники всего этого. Да, Кривов? Что скажите слова?
1: Нет, все это...
0: А вот этого как? Это не капли в рот и не... И не сантиметр.
1: Такая легкость в теле образовалась.
3: Хруст Шоу. Новый трек на рекорде.
4: Класс. Wicked Game. Record Remix.

0: шоу.
1: От тренировок в спортзале действительно временно уменьшается пенис. Врачи объясняют, что во время физических нагрузок кровь перераспределяется к мышцам, сердцу и легким, из-за чего возникает эффект, известный как джим-пенис. По словам специалистов, это абсолютно нормальная физиологическая реакция, которая проходит сама собой после отдыха и восстановления водного баланса.
2: Джим-пенис? Господи, я вот всю жизнь хожу в зал и никогда не знал, что у меня в зале джим-пенис. И, кстати, звучит это довольно мощно. Это вообще, знаете, как звучит, как упражнение, даже как тренажер. Джим-пенис, три подхода.
3: А по мне так звучит достаточно тревожно. Знаете, еще вот так, жим-жим-пенис.
2: Но это уже не пенис, это уже другая часть тела.
3: А тоже в зале происходит?
2: Конечно, но временно, говорят.
3: Кровь приливает или отливает, чтобы там не было.
2: От тренировок в спортзале, да, было сказано, обратите внимание на формулировку, от тренировок в спортзале действительно временно уменьшается пенис. Ну, окей, и что? Какой из этого вывод? И что, из-за этого в зал, что ли, не ходить? И что значит действительно? Что это за формулировка такая? Типа, да, действительно, все так. Увы, мы сами не хотели в это верить, но знаете, да, друзья, в зале действительно он уменьшается.
3: Да?
2: Ничего не попишешь, жизнь сложная штука. Теперь зал придется бросить.
3: Раньше просто ходили такие слухи, городские легенды, что слышали, что вот у качков уменьшается. А теперь на первый план вышли врачи, ученые и сказали, что да, действительно, жим-пенис, братва.
2: Да, ну и уменьшается. Ну да и хрен ты с ним, что уменьшается. Причем здесь вообще пенис и зал? Зачем мне вообще в зале пенис? Вообще это единственная мышца, которую там не качают. В зале качают все, даже ногти, но не пенис. Там, не знаю, там есть любые тренажеры в хороших залах. Там пенис, там, я все что угодно видел, но я не видел там пенисодорожки и французский жим для члена. Я никогда не видел. Вообще последнее, о чем я думаю в зале, это о пенисе. Он вообще там только мешает. Поболтается, знаете, только мешает делать на широчайшую и приседы. Я вообще его в зале в раздевалке бы отстегивал.
3: Ну что, кто вам мешает?
2: Нет, так просто
3: шкафчик, да.
2: Зачем мне информация о том, что происходит у меня в зале с пенисом? А главное, с чьим пенисом? Я вот, видите, должен думать, что это у меня уменьшается пенис или у тренера. Потому что если у тренера, то это совсем плохо. То есть ты... Как тренироваться-то уже у тренера с уменьшенным
3: пенисом? Мне кажется, нормально, как бы, ну, тренеру пенис не мешает, уменьшился, как бы спрятался.
2: Нет,
3: тренер,
2: а я-то буду думать об этом. Как не делаю?
3: А вы не думаете?
2: Нет, а как теперь будем
3: думать? А если будем думать, у вас увеличится.
2: Не, ну если это она. Да нет, я с тренерами...

0: уже в спортзале, а пенис уменьшается, то где тогда пенис качают? Где?
1: Ну, это в основном, как, насколько я знаю, теоретически дома.
0: Ну, да, под одеялом?
1: Да, ну, зачем?
0: А где? Потому... Где нам качать его? А качать в смысле это, типа, раскачивать, да?
1: Ну, да, как бы, чтобы кровь переливала. Отливала от легких и от мозга.
0: Ну, это где угодно, только не в общественных местах.
2: Привет, это DJ Балдин. Сегодня вечером встречаем...

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
3: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.

0: массово возвращаются к узким джинсам. По данным аналитиков, спрос на облегающие модели для мужчин за первое полугодие вырос сразу в 2,5 раза, а для женщин в 1,5 раза. Вместе с ними в моду постепенно возвращаются приталенные рубашки, футболки и даже мужские боди.
1: Российские мужики хотят себя обтянуть, что ли?
2: Ну, а зачем? Да, ну, чтобы как-то, может, как-то скомпоновать, знаете,
1: чтобы было так плотно, чтобы было видно, как торчит. Значит, зачем? То есть массово возвращаются к узким джинсам. Знаете, по-моему, ну, вот если не читать как бы зумерской вот этой моды на оверсайз, да, что сказать, да, то все остальное, ну, то, что носят, достаточно и так узко. Они хотят еще уже. Они хотят, чтобы не просто обтягивало то, что в штанах, а еще сдавило. Они хотят его сплющить, что ли,
2: да,
1: или что?
2: Это разные степени узкости. То, что вот носят сейчас, ну, обычные люди, да, ну, это так просто по фигуре, да, не то, что... А нужно, они эти, кто бы это ни был, я не знаю, хотят совсем сузить, как бы. Широк человек.
1: Ну, куда? Они вот только-только вроде стали широкое носить. Ну вот опять же зумеры, да, мне нравится, кстати, потому что все широкое там, да, туда поместится 2 зумера, даже 3.
2: Тело дышит.
1: Да, да, все дышит. Что, надоело, что ли, широкое носить? Да, никто не видит их джунджурика, что ли, хотят обтянуть. И еще мужское боди. Знаете, вот я не очень понимаю, что такое боди, вот уточните мне.
2: Вот элемент женского белья, то есть такое, как бы.
1: Это мужики хотят
2: носить. Мужское боди, это какой-то оксюморон какой-то получается.
1: То есть это с застежкой в паховой зоне, да?
2: Ну да, по большей части, да.
1: А зачем так, кстати, застежка? Это чтобы застегивать или чтобы расстегивать?
2: Ну, они застегивают, мы расстегиваем. Только не, в смысле, не мужское боди мы расстегиваем. А куда его носить? Вот. Есть всякие, знаете, боди как женские, как бы, как элементы нижнего белья, красивые, кружевные такие. А есть типа спортивные боди.
1: Нет, кружевные,
2: какие?
1: Конечно.
2: Кружевные, да?
1: Ну, конечно, потому что если уж боди, так боди. И то есть скоро по улице у нас будут ходить мужики с застежкой в паховой области.
2: И мы об,
1: да,
2: этом не узнаем. И слава,
1: почему,
2: богу. Ну, мы же как бы, непонятно же по глазам, что у него застежка в паховой области.
1: А кто вам сказал, что он не будет ее носить наружу, особенно летом? Они сейчас... Послушайте, у нас даже, так сказать, он культурная столица Питера, они в шортах, в шлепках входят все. Я считаю, что это примерно то же самое. Ну, то есть...
2: Нет, все-таки, давайте, есть свой предел. Шлепки — это не мужское боди.
1: Шлепки — это тоже то, что проветривает.
2: Ну проветривает, как надо проветривать, знаете, нормально, как бы, да, в хорошем смысле слова.
1: Окей, объясните мне только одно. Значит, вот только вроде вот та вот была у парней, значит, у молодых, мода на слишком широкая. Сейчас, значит, как они говорят, началась мода на слишком обтягивающая. У меня только вот один вопрос. А когда-нибудь будет мода на нормальное? Ну вот чтобы там и не узкое, и не широкое. Чтобы там не поддувало и не сжимало, да и смятку. Есть середина какая-то?
2: Надо там, я считаю, что всем нам надо массово возвращаться к галифе. Мы стали забывать, что вот галифе прекрасно.
1: А сверху широкое,
2: сверху,
1: да?
2: Сверху широкое, внизу узкое.
1: А если наоборот?
2: Хотя эти черти будут носить галифе с лакированными сапогами.
1: Или будут носить наоборот, где сверху узкое. Ну так, натянешь сверху, чтобы было узкое, а снизу будет
2: ржавее. Тут без боди не обойдешь.
1: Они сейчас такое носят, что даже и так может быть. Без боди?
2: Галифе без боди?
1: Крем-хруст-шоу.

0: 12:53. Кремов уже привстал, надел свое платье, тунику, шапку, красные сапоги, собрался уходить. Куда, господин Кремов? 7 минут. Ну, 6, ладно, все равно, как минимум 6 минут. Читаем сообщение, что там.
1: Ну, вот мы сегодня пытаемся докопаться, насколько правдиво. То есть, это прекрасная, с одной стороны, новость о том, что Минздрав утверждает, что россияне практически перестали пить. Мы спросили тебя, так ли это, не так ли это, как ты, что ты видишь вокруг. И вот смотрите, вот что можно понять по этому сообщению. Перестали россияне пить, в данном конкретном случае, это случай Евгения Юрьевича. И у нас солидные люди, Павел Андреевич, Евгений Юрьевич нас слушают. Такие начальники, уверен. Вот он пишет, вот. Да сколько этих случаев? Пошел в магазин на неделю, и меня как-то менты искали, когда в гости приехали родители жены. Захожу домой, а там криминалисты. Берут биоматериалы из зубных щеток, расчесок. Просили вещи, в которых я ходил в последний раз. Я спокойно принял душ и поехал на работу. А после смены с тестем знакомились за казахским коньяком. Настя кролика запекла. Это с ней мы после театра в драку встряли.
0: Ну, сказать, что он не пьет, я бы не рискнул. Вот исходя из того, что вы сейчас прочли. У человека, у которого дома криминалисты, кролик, что там?
1: Настя, с которой после театра в драку стреляли.
0: Ну, вряд ли совсем не. Ну, может быть, так,
1: ну. Ну, может, просто человек такой увлекающийся, эмоциональный, быть, да. Знаете,
0: такой. Чуть-чуть совсем. Давайте я почитаю. Так, вот медоед некий пишет. Мое почтение КХ, живу в Москве и часто тусуюсь с друзьями на дизайн-заводе. Ну, для Москвы, наверное, это... А что такое дизайн-завод? Это завод, где дизайнерская труба и где токарь-стилист?
1: Это, ну, да, это Москва, там креативное пространство.
0: Ну, конечно, да, в Москве не может быть просто завод, там дизайн.
1: Это был завод, когда работали бы там мужики, там работали, а сейчас там как бы всякие...
0: Да, сейчас там больше дизайн. Так вот, там даже зумеры колдырят, как в чужой рот. А если девочкам показать бутылку вина, то, как вы думаете, что...
1: Они что-то покажут в ответ.
0: Ну, вот, еще круче. Пишут, то все.
1: А, вот.
0: Вечер многообещающий. А караоке, когда гудим в том же районе, там же даже арт-директор за воротник закинет за милую душу. Ну, чувак, ты хочешь караоке? Когда караоке без не пить, это вообще не это. То есть это вообще не. Это как, не знаю, бутылка от пробки неотделима.
1: Даже странно, что говорит, даже арт-директор закинь. Ну, что, арт-директор, ну, такая арт, это позиция трезвенническая.
0: Это же искусство, все-таки как
1: все арт-директоры, сколько я не знал этих арт-директоров, они все как бы такие синеботы. Арт-директора, как бы.
0: Ну, я там уж. Я тоже других не знал, хотя сам был арт-директором. Ну, я, пожалуй, исключение. А вот объясните мне, кстати, это вот не по теме, но вот он пишет, вот тут, видите, этот медоед, он такое забытое классное выражение «за воротник закинет за милую душу». А вот откуда оно, кстати, пошло? Потому что ведь, вот для меня, например, закинуть за воротник буквально, это значит не пить. Потому что если закинуть перед воротником, то есть в рот, вот это пить, а за воротник, это о, почему?
1: Рот-то у вас технически, у вас горло за воротником.
0: Это если у меня вот такая, знаете, как это? Вот,
1: любая рубашка.
0: Нет, все равно нет. Ну, а если не в рубашке, вот как сейчас?
1: Ну, хотя тогда наденьте рубашку.
0: И закиньте за воротник. Нет, не буду. Так, давайте почитаю еще. Так, вот так. Вот Оля пишет. Привет, Крем и Хруст. Я не доверяю людям, которые не пьют. Давайте-ка я ей позвоню. Сейчас. А я никак не... Плюс 9, это что такое?
1: Это какая-то заграница.
0: Ну, в загранице понятно. То есть мне бы она не совсем...
1: Нет, вообще. Да и я-то вам не верю.
0: А по этой же причине?
1: Нет.
0: А по какой?
1: По другой. Потому что знаю вас.
0: А, да, вот-вот-вот.
1: А вот, кстати, смотрите, вот у нас есть статистика Минздрава, что россияне стали меньше пить. Ну вот, вообще, не то, что меньше, а в разы меньше пить. Не то, что на чуть-чуть. Ну, Минздрав-то как бы структура официальная и пасет как бы за официальными продажами этого всего. А вот, возможно, как россияне обходят это. Всем привет. Гоню самогон под ваше радио. Тихонько слушаю вас. Вот о таких, как бы, Минздрав-то и не в курсе, о таких вот россиянах или не россиянах.
0: Которые, да, понимаете, а он...
1: Тихонько под наше радио.
0: А он, может, и не пьет. Понимаете, может, он... Ведь гнать и пить не одно и то же?
1: Нет, конечно, нет.
0: Может, гонит за границу?
1: Для души, да.
0: Я, может быть, для Румынии.
1: Да, возможно.
0: Может, так сказать, экспорт.
1: Что, у румынов свое, что ли, самогон у них, вы думаете?
0: Откуда у них самогон? Румынский это?
1: Цыганская брага.
0: Ну, это... Так, ну что тогда? Вот... Нет, это я не буду читать. Так, давайте читайте выпуск, все, что попадается мне уже как-то.
1: Ну вот, да. Например, такая вот история. Привет, я пить не бросил, поэтому рассказать мне вам нечего. Да, господин Клинт? Да, уважаемый. Не надо нам ничего. Если ты не бросил пить, не рассказывай нам ничего.
0: Нас интересуют те, кто бросил.
1: Да, вот эти ужасные истории из твоей жизни.
0: Но я... Рассказать нечего. А зачем ты бухаешь? Что это такое? Бросай, чувак. Если ты даже, тебе даже бухая нечего рассказать, зачем ты пьешь? Давай вот мне, я не пью, мне есть что тебе рассказать. И, кстати, пора уже заканчивать рассказывать.
1: Ну, давайте все же. Что-то уже рассказывалка уже ноет.
0: А, уже туда, где... Откуда рассказываете, хочется что-то налить. Чаю, например.
1: Чаю.
0: Да, исключительно. Нет, давайте все-таки еще есть время. Давайте, пока петух не пришел, сейчас я обновлю.
1: А может, свалим пораньше, обманем петуха?
0: О, кстати, это интересное дело. А что будет делать петух?
1: Оставим его с носом, как раньше говорили.
0: Ну, петух это...
1: С клювом.
0: Это у этого петуха, вот такого... Вот я знал одного петуха, у него клюва не было.
1: А я вот не знал, у него было.
0: Слава богу. Ну, чё тогда? Все, да, ну ладно, все, да, еще как все. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: Ох, на вас тоже. Тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.

это главная танцевальная радиостанция России. Это Радио Рекорд. И это прекрасная музыка. И это колбасный цех. И это новый сингл от Swedish House Mafia. Их совместная работа с Ликки Ли. В этом выпуске будет очень много быстрой, веселой, а главное позитивной электронно-танцевальной музыки. Меня зовут Диджей Балдин. Как всегда, по четвергам здесь, на Рекорде.

Сконцентрируйтесь на ритме. Сконцентрируйтесь на этом вайбе. Получайте удовольствие от музыки. Мы здесь за этим. Энергия. Добро. Свет. Радио Рекорд. Вы с нами?

0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
1: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Социальный строй». Проект «Медикация» на сайте наш.ком.рф.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8-846-275-25-25.
6: Рассрочка 0% под застройщика 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячно. Остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «ССК Девелопер». Проект декларации на сайте наш.ком.рф. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
7: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
9: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Двигаемся на быстрых ритмах и на высоких вибрациях. Это «Колбасный цех» на Радио Рекорд. У нас было отличное начало этого часа. Ну а далее хочу поиграть вам классные, быстрые, веселые, позитивные ремиксы на Лану Дель Рей.

0: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
5: Колбасный цех. Колбасный цех на рекорде.

Тех на Радио Рекорд. Мы вообще большой эксперимент. Отдельный прикол было воскресить это радиошоу 20 лет спустя и играть здесь новую музыку. Интересную музыку. Как, например, сейчас. Вы услышите Locked Club и Ивана Зола. Ремикс на песню «Баобаб». Кстати, если вам нравится эта музыка, я в своем личном телеграм-канале DJ Baldin каждую неделю выкладываю треки из радиошоу по отдельности.

0: Рекорд. Реклама. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяня». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
1: Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик полоса «Захинспроект» на декорации на сайте наш.ру.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
6: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Я лично тащусь от этого ремикса. Напомню, что запись этого выпуска и, разумеется, полный трек-лист уже совсем скоро, буквально через 10 минут, будут в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Если вы туда еще не подписаны, подпишитесь. Не упускайте возможность. Двигаемся дальше.

Леди и джентльмены, огромное спасибо, что провели эти 60 минут вместе со мной. По-моему, сегодня был очень прикольный микс. Да и вообще, я завтра женюсь, представляете? Именно поэтому у меня не было на этой неделе в дневном эфире рекорда, но колбасный цех никто не отменял. Потому что каждый четверг в 9 вечера по московскому времени мы в эфире «Радио Рекорд». Что бы ни случилось, обязательно возвращайтесь к нам через неделю. Обязательно слушайте шоу «Русский час» вместе со мной в это воскресенье в 3 часа дня. Также на рекорде. Будьте счастливыми, будьте на движении. Услышимся скоро.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем часовое танцевальное действие, имя которому Рекорд Пати, друзья. Огромное спасибо, хочется сказать, Жене Балдину и колбасный цех до Рекорд Пати, а после Рекорд Пати новое шоу «Час резидента». Мощные гости сегодня будут, обязательно зацените в следующем часе. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. Ну и, конечно же, я буду не я, если не расскажу вам о предстоящих мероприятиях Радио Рекорд. Так у нас объявили лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Там будут асы, викинги, силы хаоса. Короче, огонь, лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену VK Stadium выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав наших отечественных ребят и артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Saint Rider, Psynchro, Крот, Avinax, Say2K и Гвоздь. И все это стоит 31 октября в Москве VK Stadium. «Пиратская станция Рагнарёк». Вся подробная инфа на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд».

0: new chase. Mafia style, no blood, diamond life. Too tough, fast lane. That's enough, respect, no fluff. Mafia style, cold game, all in. No shame, no love, just pain, power, my flame.
1: Рекорд. Реклама.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная, 23». Подробности на горафит.ру.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212 99.

Если вам этого времени вдруг не хватит, смело забегайте в мобильное приложение Рекорда. Там у нас огромное количество интернет-станций, если что, их там более 100 штук. Также есть интернет-поток Пати 24 на 7. Это продолжение по музыкальному формату нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Кстати, в следующем часе, через 30 минут, зацените новое шоу «Час резидента». Классных гостей позвали специально для вас. Отожгут по полной программе. Ну и зацените часовой сет. Мы еще с ними поговорим, конечно же, обязательно. Но все это через 30 минут. А прямо сейчас импровизированные танцполы продолжаем наполнять на нашей радиотусе Рекорд Пати. Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента, записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира, разумеется, тоже есть. Крем Хрусталев, вейкаперы из моих шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз, Виолетта Юшкина с итоговым Рекорд Пати субботним радиошоу, разумеется. Также Женя Балдин с колбасным цехом «Русским часом» и новое шоу «Час резидента», которое, кстати, буквально совсем скоро, через несколько минут, в следующем часе будет здесь на Рекорде. Мощные гости, мощные вопросы, мощный сет, разумеется, надеюсь, от них будет. И все это через несколько минут здесь на Рекорде. Хотите обсудить и поболтать, забегайте ко мне в телегу Team Vox, пообщаемся, разумеется. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто.

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире Подлеснов и Сэй.
1: Салют, семья, это Team Vox, это шоу «Час резидента». Здесь мы приглашаем в гости больших EDM-артистов и друзей Радио Рекорд на часовые сеты и чуточку на поговорить. Ну а сегодня я позвал в эфир Подлеснов & Сэй, продюсеры, диджеи, резиденты творческого объединения «Блаж». Их треки объединяют техно, хаус, рейв и электро, а их выступления, в свою очередь, это всегда максимум энергии шоу. Короче, совсем скоро у ребят новое мероприятие «Блаж», а сегодня узнаем, что происходит за кулисами проекта и музыкальной кухни. Привет! Ребят, поздоровайтесь с семьей Рекорда.
2: Привет, друзья. Привет, Радио Рекорд. Как ваше настроение? Это Подлеснов и Сэй.
1: Да.
2: Сегодня вы слушаете микс от нашего проекта SLS специально для Радио Рекорд. Приятного прослушивания и хорошего вам дня.
3: Всем привет. Привет, Радио Рекорд. Это Сэй. Слушайте наш сет с Подлесновым.
1: Да, Вадим, спасибо тебе большое и тебе, Серег, тоже. Предлагаю приступить к вашему сету, но сначала все-таки поведайте мне и нашим слушателям, как, по вашему мнению, что сегодня сложнее, написать хитовый трек или придумать событие, ради которого люди выйдут из сумрака, ну, то есть из дома?
2: Если говорить с точки зрения сложности, то придумать событие намного сложнее, так как на сегодняшний день мы делаем мероприятия с большим масштабом, организация которых порой занимает по несколько месяцев каждодневной работы и подготовки, чтобы сделать все на самом высоком максимальном уровне. А написать хит — это достаточно непредсказуемая вещь, и не угадаешь. Сделать трек можно дома или в поезде, на коленке, свести все это дело за пару часов, выпустить, и он может стрельнуть. А может стрельнуть через 2 года или вообще не стрельнет. В общем, тут скорее как повезет. Но, конечно, существуют некие формулы хитов, но чтобы их реализовать, нужны огромные ресурсы. В любом случае, все зависит от цели, которую ты ставишь. От нее уже зависит и уровень сложности.
1: Да-да, я вообще думаю, что хит и сложность — это какие-то противоположности, да, некие? Ибо сколько мы уже на практике видим ребят, которые дропнули случайно, реально случайно демку в релиз, а на выходе получили бешеный охват. Короче, ладно, двигаем дальше. Это «Час резидента», Подлеснов и Сэй в гостях. Час ваш.

0: Семья, скажите, пожалуйста, как вам сегодняшний сет? Напишите в мобильное приложение рекорды впечатления. Ко мне в телегу можно тимбокс написать. Качает ли вас? Собираетесь ли вы на блажь? Да, и в целом какие-то приятные слова нашим гостям. Вадим, Серега, теперь вас чуточку отвлеку от пульта. Вот скажите мне, пожалуйста, как, по вашему мнению, понять грань между следованием трендом и потерей собственного почерка?
1: Думаю, когда ты получаешь удовольствие от создания, от процесса, ты точно остаешься самим собой.
0: 100%.
1: А вот если ты делаешь какие-то вещи по принуждению, через силу или в погоне там, за цифрами или еще чем-либо,
0: так,
1: то здесь ты наверняка немного теряешь тот самый свой собственный почерк.
0: Ну да, да, через силу так и выиграть можно. Однако, смотря на вас, ребят, точно видишь, что вы делаете от души, что называется. Это «Час резидента», подлесток FanSafe в гостях. Шумим дальше.

c'est la suprême.

0: Yeah. Час резидента продолжается, друзья. В гостях у нас Подлеснов Энсей. Ну и, конечно же, вы, потому что без вас, семья, мы бы не обошлись. Разумеется, пишите свои комменты в мобильное приложение Рекорда или ко мне в телегу TeamVox. Можете закинуть какую-то информацию, пообщаемся там заэфирно. Ну и, ребят, Вадим, Серега, Подлеснов Энсей, как вас лучше назвать? Давайте я к вам все-таки обращусь еще разок, отвлеку вас от сегодняшнего сета часового вашего. Скажите, пожалуйста, какую эмоцию человек обязательно должен унести с блажь, чтобы вы сказали: «Да, мы все сделали». Делали правильно.
1: Все просто. Удовольствие. Человек должен прийти и получить максимум удовольствия от всего мероприятия, от всего происходящего.
0: 100%.
1: Знаете, как в театре, который начинается с эшу. Кстати, на грядущем ивенте 22 августа, который пройдет в Москве на празднование 5-летия нашего проекта, мы постараемся сделать все от нас зависящее и все от нас возможное, чтобы человек получил удовольствие.
0: У вас получится стопудово.
1: Потому что мы сами делаем это в кайф. Нам это искренне нравится. Мы так же, как зрители, получаем удовольствие от всего этого. Ну и еще люди должны уходить оттуда без сил. Потому что всю энергию оставим на площадке.
0: Да, ребят, приглашайте обязательно. Обещаю оставить все силы на площадке 22 августа, 5-летие Блаж. Ну а прямо сейчас предлагаю еще минут 20 потанцевать под ваш сет. Это Подлеснов Энсей, которые у нас здесь в гостях на Радио Рекорд в рамках шоу «Час и здесь».

0: Через 5 минут в рекорд-клабе. Леди Вакс.
1: Ну а под финал нового эпизода «Часа резидента», конечно, хочу сказать огромное спасибо вам, семья Рекорда, за ваши комменты, слова поддержки парням, за то, что приняли в семью новое шоу. Вадим, Сергей, спасибо вам, ребята, за то, что пришли в гости. Приходите еще, разумеется.
2: Спасибо вам, друзья. Спасибо Радио Рекорд и всем нашим слушателям. До новых встреч.
3: Это был Сэй Подлеснов. До скорой встречи, Радио Рекорд.
1: Да, до новых встреч. Обязательно зовите на Блаж 22 августа. Увидимся и там, я надеюсь. Ну а здесь в эфире мы, разумеется, и я в частности, рады вам всегда. Так, ну а записи сегодняшнего шоу «Час резидента» и предыдущих эпизодов ловите в группе Рекорды в ВК, в Максе, в ТГ-каналах, плейлисты Радио Рекорд. У меня в телеге Team Vox. Там же можем еще обсудить еще, ко всему прочему, сегодняшний эфир уже постфактум. Далее по расписанию у нас In Between Trust и красотка Леди Векс. Ну, а меня в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Полночь в Санкт-Петербурге. У микрофона я, Леди Вакс. Рада приветствовать вас в эфире первого танцевального радио России «Рекорд». Сегодня для вас гостевой микс от испанского гуру брейкбит музыки Гуау. Ближайший час сегодняшний герой окунет вас в атмосферу настоящего ретро, классического брейкбита и того самого рейв-звучания, с которого для многих все когда-то начиналось. Прибавляем громкости. Погнали!

Друзья, напоминаю вам, вы слушаете Рекорд Клаб. С вами в студии, как всегда, я, Леди Уэкс. И сегодня гостевой микс для вас играет Гуау. Итак, Гуау – один из ветеранов испанской брейк-сцены и представитель легендарного андалузского звучания. Уже более 2 десятилетий он выпускает музыку, ремиксы, играя диджей-сеты, оставаясь верным классическому брейк-биту. Именно таких артистов многие считают хранителями того самого фирменного испанского саунда, который до сих пор вдохновляет диджеев, продюсеров и слушателей по всему миру. Ну а вы, дамы и господа, дайте шуму в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте, как вам сегодняшний гость. Кстати, Гуау выступал в России на мероприятии EMBT Trust в Санкт-Петербурге около 2 лет назад. И добавлю от себя, это было шикарно. А еще добавлю, то что если перевести Гуау на русский язык, то получится гав. Ну что ж, я Леди Векс, еще полчаса с вами в эфире Рекорд Клаб.

Ночи через 5 минут в Рекорд Клабе. Гвоздь. Пиратская станция.

Дамы и господа, благодарю всех, кто был тут со мной в этот час. Отдельный респект Гуау за отличный гостевой микс. И, друзья, любите музыку, берегите себя. И услышимся ровно через неделю. Я, Лиди Векс, с лайвом в эфире первого танцевального радио России Рекорд. Буду я. Гав.

0: и радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

My whistle, baby.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.